0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Помните, мир полон соблазнов. Будьте осторожны, не пропустите ни одного.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пермского края. Город Пермь.
2: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
3: Игорь Александрович, а нам в Перми за это по шапке не попадет?
2: А это не от Перми, это от всей России. Охренела Москва! Тут в метро есть заряд!

0: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
1: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: точно мой текст?
1: Резал елки пилой.
0: Под кремлевской стеной.
1: Потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
0: Хе, вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой, в реальность.

0: Сборная Пермского края! Спасибо!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У меня до сих пор нет парня. Подозреваю, это все из-за мужа, блин.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Рустам, архитектор 1С из Балашихи, спрашивает.
1: Вопрос такой. Как жениться настроенной, красивой, молодой миллиардерши, если ты толстый, старый и нудный дворник? Еще есть сказка такая, этот «Красавец чудовище» или «Аленький цветочек». Вот, как бы, в сказки хочется верить, все-таки выросли на них. Что ответите?
2: Как ответить? Да что-то отвечу, конечно.
0: Сатья отвечает.
2: Нам кажется, что сказка «Аленький цветочек» или что там было, да, «Красавица и чудовище», что-то такое. Нам кажется, что она была красивая, миллионерша, а он урод какой-то. Нет, он чудовище, но он был очень крутой перец. Он просто, ну, выглядел немножко, ну, на любителя. Поэтому, если ты уродец и выглядишь на любительницу, скажем так, надо чем-то компенсировать это. Должен быть какой-то юмор какой-то, да, должен быть какой-то интеллект, какие-то достижения, какие-то качества, которые помогают уродцу, вот этому чудовищу, компенсироваться до уровня там кого-то. С другой стороны, зачем вот этому как, дворнику или кому он сказал, вот это вот жизнерадостная миллионерша, что он с ней будет делать? Убирать у нее во дворе, что ли? Я думаю, что надо искать себе ровню и так далее. Потому что часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м. 90-60-90. Желательно, чтобы было 2 высших образования. Без проблем со здоровьем, без трудностей с жильем, обеспеченная, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепо-глухонемая сирота, миллионерша, о себе, Павлик. Понимаешь? Ну, так не бывает. И либо наоборот. Как найти великого мужчину, крутого, ответственного, и там качества, как начнут, что там какие-то Джеймс Бонды какие-то. Я говорю, а ты вот представь, ты вот эти качества все написала, а какие качества должны быть у тебя, чтобы соответствовать? Если ты ищешь себе болт на 12, ты гайкой должна быть на 12, а не на 6. Поэтому ищите себе ровню, накручивайтесь друг на друга, и будет вам счастье.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Вася Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
3: Шутки, песни, плюс.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хотите похудеть? Есть верный способ. Рассказываю. Вы едите все, что хотите, в любом количестве, в любое время дня и ночи, но при одном условии – на 50 рублей в день.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, ипотека – это состояние души. Причем лет на 30, как минимум. Клиент в банке собирается подписать договор ипотеки. Банковский клерк передает ему авторучку и спрашивает. Ну, вы понимаете, да, что процентная ставка будет 25% годовых? Да, понимаю, отвечает клиент и пододвигает себе документ. А вам ясно, что общая стоимость квартиры, учитывая проценты, составит 4 номинала? Да, конечно, ясно, повторяет клиент и берет авторучку. В этот момент в банк забегает человек в маске с автоматом и кричит. Все, мне двигаться, это ограбление. Клиент, не поднимая головы от ипотечного договора, говорит. Да, я понимаю, что это ограбление, но квартира просто позарез нужна. Друзья, развод – это событие нерядовое, и отметить его надо как следует. Ну вот, как раз двое приятелей в пивной отмечают развод. А чего вы расстались-то? Да она сказала, что у нее иссяк запал. Что у нее запало? Иссяк? А это что? Да я, честно говоря, тоже не понял. Друзья, запомните, если очень хочется, поверьте, нет ничего невозможного. Итак, посольство Израиля, собеседование на получение гражданства, естественно, того же Израиля. Господин Иванов, вот вы в анкете указали, мать и отец русские. Извините за вопрос, а кто же тогда в вашей семье евреи?
3: Никого. Я первый.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Кузьменко на Юмор-ФМ.
1: У каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, а отдохнули все сотрудники.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот вы думаете, он... Это начальник АТС говорит. Вот вы думаете, он начальник АТС. Так уж со всех сторон. Ой, а я ему скажу, ну нет телефона. Ну нет же икры в магазинах, вы же там не скандалите? Он умным стал, отвечает, а я без икры проживу, а без телефона нет. Мне нечем скорую вызвать, я инвалид. Слепые приходят, с гирями в авоське размахивают. Один эпилептик довел себя в приемный, взвинтил. Сейчас это большое искусство, принимать людей по четвергам с 14 до 18. Они готовятся, и я готовлюсь. Они справки собирают, и я справки собираю. Они можно, я нельзя. Вот чем больше телефонов, обратите внимание, тем невыносимее становятся те, у кого их нет. Вот кого принимать тяжело. Вообще те, у кого нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то из близких у них умер, стали совершенно невыносимыми. То есть, ну буквально, ты им слово, они тебе два. Ей-богу, легче разговаривать с пятью, у которых все есть, чем с одним, у которого ни черта нет. Он тебе такие доводы, ну такие доводы он тебе, что ты просто дуреешь. Не дай бог ты ему сравнение или цитату, он тебе 5 цитат, 10 сравнений. Вот аллегории не выносят никаких те, у которых нет телефона, квартиры, маленькая зарплата, и кто-то у них умер. А те, у которых зарплата, телефон, те поспокойнее. Странно, да? А я уловил, ну мы же тоже не дураки. Хоть и начальники, но это видно по телефонам. Тут один номерок отколол. С вами будет говорить Нью-Йорк. Это в те годы, я чуть не свихнулся. А это наш командировочный на такой способ пустился. Из-за океана начал права качать. Я, видите, в каких командировках бываю? Ну, как все они. Кончил тем, что он инвалид, ему трудно в автомат ходить. Он там так орал, весь Нью-Йорк вокруг него собрался. Ну, я ему достойно возразил. Мол, пусть они тебе и тянут. Ты у кого? У General Motors? Пусть этот Motors тебе и копает. Если ты ему нужен. А мне твои командировки как гусеницы сапоги. Он там затих в Нью-Йорке. Я ему говорю, еще раз скажешь, вас вызывает Нью-Йорк, всю жизнь будешь по батареям перестукиваться. Я, конечно, извинился перед отелем Уолдорф Астория, мол, это по культурному обмену, человек-сатирик, а с телефонами у нас все в порядке, вы же со мной не по трубе разговариваете. Всех успокоил, себе валидол и продолжал работать. Потому что вы думаете, он начальник АТС, так он ответит. Так вот я начальник АТС. И все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Она поняла, что свидание не задалось, когда он пришел с женой.

0: эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ.
0: Акмаль, давай.
3: Твой малыш растет не по годам и уже таскает баб хамам.
0: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Так, сиреневый огонь в налоговой пылает, в налоговой горит уже второй этаж. Пожарный не спешит, пожарный понимает.
0: Да-да-да.
2: «Шутки, песни плюс».
0: А вот вам песня клевая, заслуженно хитовая. Она про самокатчика на МКАД. На подвиги готовая, его нога толчковая мгновенно разгоняет самокат. Ему дорога скатертью, ему дорога скатертью. Он скачет, как козел, из ряда в ряд. И все его по матери, и все его по матери заслуженно и громко матерят. И вот Федот на трассу вылетает, летит и не боится нифига. 110 в час вперед его толкает толчковая нога.
4: Ну как это выиграл домашку просто, слушай. Вообще.
0: Акмаль.
3: Так, как там было? Натали,
0: да-да-да-да-да-да-да-да-да.
3: Как Брюс Ли, прыгнул Павлик и на скорой увезли.
4: Так, ну что, это получается
0: твоя,
4: я?
0: Да, песня, да.
1: Билетик в дурдом, в каждой палате твой любимый герой.
3: Билетик в дурдом, он самый лучший парень на свете.
1: Он Наполеон.
0: Моя песня, слушайте.
3: Наверное, это мой ад. Домой к шести возвращаться, с друзьями реже встречаться, ведь я 3 года женат.
2: На Юмор-ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ.
4: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
3: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь. Потом, наверное. А пока...
4: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Всегда берем с друзьями алкоголь по принципу «лучше вылить, чем не хватит». Но еще ни разу не выливали.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: 3 сентября. Первый полноценный день в школе. Вечером дочка Юля задумчиво говорит родителям: «Если я вырасту дурой, то виноваты в этом будут не мультики, а школа». Дочь Варя с папой собирает пазл. Задает папе вопрос: «Па, почему ты носишь очки?» Папа отвечает: «Я много читаю, у меня глазки устают». Спустя пару минут звучит второй вопрос от дочки: «Па, а ты когда на маме женился, тоже плохо видел?» Из школьных сочинений Бориса: «Я люблю природу, особенно жареные грибы». Онегин ехал к своему умирающему дяде. Приезжает и говорит: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром?» А потом он взял нож и застрелился. Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша.
0: Угарный папа!
1: Соня, 4 года. Наш папа любит жить на работе, а к нам приходит покушать и поспать. Мама Оксана сделала замечание своей 5-летней дочке Аглае: «Слишком много возмущений в сторону родителей». В ответ получила: «Дети еще не умеют сдерживать своих эмоций. Им необходимо их выплескивать. А если они их все время будут сдерживать, то к 14 годам могут впасть в депрессию». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Девушки ненавидят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: русский мат.
2: Только русским матом можно не только оскорбить, но и похвалить. Велик и могуч русский язык, особенно в гололед. Мои чувства к некоторым людям невозможно выразить словами. Только арматурой, лопатой или матом. Учительница этики попала молотком себе по пальцу и на полчаса стала учителем труда. Русский язык без матна превращается в докладно.
0: Юмор ФМ.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Антилопа Гну скользнула с пригорка. Поля продолжали медленно вращаться по обе стороны машины. «Смотрите!» – закричал вдруг Благанов. «Автомобиль!» Закрытый серый кадиллак, слегка накренившись, стоял у края дороги. Коленопреклоненный шофер снимал покрышку с переднего колеса. Над ним в ожидании томились три фигуры в песочных дорожных пальто. «Терпите бедствие?» – спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку. На большой дороге в 130 километрах от ближайшего окружного центра в самой середине европейской России прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора. «Скажите, эти двое не из Рио-де-Жанейро?»
2: «Нет, они из Чикаго, а я переводчик из Интуриста».
1: «Что же они здесь делают? На распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы? Не понимаю, зачем вы их сюда завезли?»
2: «Да ну их к черту!» — со скорбью сказал переводчик. «Третий день уже носимся по деревням, как угорелые».
1: «Это похвально», — сказал Остап. «Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни». Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул.
2: «Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!»
1: При слове «самогон» джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.
2: «Во, видите?» — сказал переводчик. «Слово это спокойно слышать не могут».
1: «Ну, конечно!» – закричал Остап. «Ведь у них же сухой закон, все понятно. Достали рецепт?» «Ах, не достали. А, ну да, вы еще на трех автомобилях приехали. Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепт, смею вас уверить». Переводчик стал жаловаться на иностранцев.
2: «Поверите ли, на меня стали бросаться. Расскажи, да расскажи им секрет самогона. А я не самогонщик. Я член Союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама».
1: «А вам очень хочется обратно в Москву, к маме?» Переводчик жалобно вздохнул.
2: «В таком случае заседание продолжается», — промолвил Бендер.
1: «Сколько дадут ваши шефы за рецепт? 150 дадут?»
3: «Дадут 200»,
1: — зашептал переводчик.
3: «А у вас в самом деле есть рецепт?»
2: «Какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую кишмишевку или сливянку. Одним словом, любой из 150 самогонов, рецепты которых мне известны».
1: Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Американцы легко отдали 200 рублей и долго трясли руку Бендера. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил.
2: «Видите?» — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью. «Все произошло так, как я вам и говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились». И он затрещал пачкой кредиток.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио! детка,

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В соответствии с рецептами народной медицины, кактус можно применять по-разному. Например, можно прикладывать к местам, которые еще не болят.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Добрый вечер! Так, смотрите, я раньше работал ведущим мероприятий, и мне не нравилось, что из-за моей внешности на каждом мероприятии найдется тот человек, который подойдет ко мне и скажет: «Вы так на нашего дядь Валеру похожи! Царство ему небесное!» Я еще в Москве вел мафию очень богатым людям. Как я понял, что они богатые, когда ехал к ним первый раз? Я вызываю такси, приезжаю к ним в коттеджный поселок, и там пробка из майбахов. И я на желтом Kia Rio. А там пропускная система, по номерам выходит охрана и говорит: «Майбахи, отъедьте, Kia Rio проезжайте». Но это первый раз, когда эконом-бизнесу прям дал. Я еще смотрю на этот коттеджный поселок, а там прям богатство, ребята. Я такой: «Дима, какие 3000 час? Ну, 3500 уверенно можно было говорить». Меня еще эти миллионеры на Ламборгини покатали. Ребята, кто катался на Ламборгини? Поаплодируйте. Так, да, как бы вам объяснить, что такое Ламборгини? Ладно, специально для нищебродов. Есть пример. Ребята, кто спал на темно-синем надувном матрасе? Вот-вот. Я объясняю. То же самое Ламборгини. Вот здесь, если дед храпит, это двигатель Ламборгини. Я начинаю вести мафию, и ко мне начинает приставать бабка. Так похабно себя ведет, что-то щупает, мацает меня. У нее рука сухая, меня как будто куриной лапой трогали просто. Но в моменте эта бабка открыла банковское приложение. Что я вам могу сказать? Не такая там и бабка, если честно. Это милфа в самом расцвете силы. Это винтаж, это must have, это надо брать. Такое в секонд-хенде на вес не купишь, если честно. А я заканчиваю вести мафию, мой заказчик теряется, он мне пишет мессенджер: «Давай закроем сделку, кинь номер карты». Я ему кидаю номер карты, он мне переводит миллион, и после этого пишет: «Ой, не тебе». Мне прям сильно хотелось увидеть лицо той эскортницы, которая вместо миллиона мои 9500 пришли. Понимаете, знаете, какую ситуацию напомнила? Когда у тебя в детстве день рождения, к тебе вся родня приходит, и денежка идет к тебе, идет, идет, и тут мамки на рука: «На! Дима, мы купим куртку». В моем детстве реально купили куртку, только почему-то пахану. Я был в шоке, я на следующий день после днюхи просыпаюсь, смотрю в окно, мой батя в новом пуховике с топором в курятник идет, заходит, и там все куры: «Сережа, отвал башки». Не, мне перевели миллион. Первый раз на моей карте было столько денег. Первый раз на моей карте было 1 500 000 рублей. Мне сразу блокируют, я был миллионером 15 секунд. Мне звонит тип такой: «Здравствуйте, как я могу к вам обращаться?» Я такой: «Сруж Макдак, на карте миллион». Он говорит: «У вас какая-то аномальная активность на карте». Я говорю: «Нет, нет, все нормально, мне перевели миллион». «Что вы думаете?» Он вслух рассмеялся. Я думал, мне скажет: «Дим, давай сначала из покупок чебупели уберем, а потом о миллиончике думать будем». Да, за последние, тоже все расскажу, за последние 2 года летал на Бали 2 раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно. Милфа пригодилась. Не-не-не, реально бесплатно летал. И, короче, как произошло? Я первый раз летел, и я летел через китайские авиалинии, через Шанхай. И я сажусь в самолете в Шереметьево, поворачиваю голову, и напротив меня сидят 2 китайские бабушки. Одна курицу гриль с фольги достает, другая яйца вареные чистит. И я такой: «Я извиняюсь, а я в самолете либо в плацкарте?» Не хватало того, что стюардесса ручную кладь открывает, а там тип с грязными пятками уже лежит. Я на верхней полечу сегодня. Мы прилетаем в Шанхай, и потом должны были лететь на Бали, и нам самолет задерживают на 12 часов. И работницы китайского аэропорта не понимают ни английского, ни русского, only China. И вот работница китайского аэропорта подходит к нам, видит 50 злых русских туристов. Среди нас есть один азиат. Она его поднимает, 5 минут ему что-то на китайском говорит, и после такая: «Translate». Он поворачивается к нам и такой: «Люди добрые. Я бурят, я не понял, что она сказала. Все, народ, на этом у меня все. Всем спасибо».

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Редкие сволочи стали встречаться все чаще.
2: Все, что видела, оно мое.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит. Какая разница, кто с кем спит? Главное, что все выспались. Девушка как парашют, может отказать в любой момент. Поэтому надо иметь запасную. Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает. Если девушка знает себе цену, я знаю ее профессию. Ты можешь быть полностью и бесконечно права, но... Какой в этом толк, если твой мужчина плачет?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: России на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стыбненко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+.
5: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глупость, цепляясь за ус,

0: тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Менделеев долго втолковывал жене, что на первом месте должен быть водород, а не семья и дети.

0: представляет. Опасный момент! Гол! Штанга! Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
0: Гол! Штанга!
1: Нападающий забил свой фирменный мяч правой задней ногой. И скажу вам, в эту спортсменку тренер вложил частицу своей души и тела. Да, как говорится в одной известной поговорке, сколько ты не атакуй, а счет-то уже 0-2. И вот на тебе, и нечего было хвастаться. Мяч проскочил прямо между ног, не встретив там никакого препятствия. Обратите внимание, он ударил ногой как клюшкой, как продолжением руки. Знаете что? По такой игре я и сам бы выбежал на поле. Я позорился бы. Честное слово, не хуже наших мастеров. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
0: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Согласно кодексу котов-самураев, месть — это блюдо, которое нужно подавать в тапки.

0: был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, один дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение. Он говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все, а у нас какая песня может быть сочинена. И также это, что такое 2 веника? Веники – это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормально. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста? Для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста. Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете? Я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садист, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выпустили. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если время обедать, то повар бьет в рынду. Если обедать нечем, то в рынду бьет повару.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на спортивном телеканале.
1: Всем привет, уважаемые поклонники великого российского белорусского спорта! В эфире Мяч ТВ, канал, на котором из спортивного скоро останется только сабля, которая ведет со мной эту передачу. Шутка, вкуснятины ты куча, а главное к ней привыкнуть и не отрицать сразу. Ну что ж, друзья, в студии, как всегда, я, трехметровый кенгуру в безупречном костюме, Дмитрий Губерниев.
2: А рядом с ним...
1: Все расцветают и птички поют. Друзья, сегодня будем говорить про медиаспорт. Медиаспорт тот самый, где могут помериться силами и мастер спорта, и бомж, и участник «Фабрики звезд 4». И, конечно же, начнем с футбола. Того самого медиафутбола. У нас в студии главный тренер сборной России по футболу. Хотя последние полтора года это просто, скорее всего, админ чатика в WhatsApp. Валера Верем-Карпин сегодня у нас в гостях. Давайте встречать аплодисментами. Как дела, мужчина?
3: В смысле? Что значит, как дела? С утра котлету поел, сейчас у вас в студии сижу. Вот и все дела тренера сборной России.
1: Как же я скучал по тебе, кудрявый ты душнила! Сегодня конкретное дело. Дело такое, медиафутбол. Как вы относитесь к тому, что он становится популярнее обычного футбола?
3: Что значит, как я к этому отношусь? Я конкретно никак не отношусь. Но если людям нравится больше смотреть, как рэпера Текилу срубают двумя ногами, чем слушать, как он поет, то ну что, ну пожалуйста. В целом позиция как бы правильная. С другой стороны, а как к этому относиться? Понятно, у медиафутбол стал популярнее. У сборной сейчас график какой? 2 через 2. 2 матча через 2 года. Вот.
2: Валера, верим, сейчас на все официальные матчи нужен фан-айди, а на матчи медиалиги не нужен. Вы считаете это справедливо?
3: Конечно, справедливо, но посудите сами. Если какой-то пень пронесет фаер и бросит его в игрока, не знаю, ФК Ростов, то это беда, это трагедия, это потеря для сборной, для команды. А если этот фаер попадет, не знаю, в бывшего Бузовой, плевать, в принципе. Да и самой Бузовой тоже, наверное.
1: Ну, конечно, это да. Естественно. Чепуху спрашиваешь какую-то, подумай это... еще, потом задашь вопрос. Ну что ж, друзья, это был Валерий Карпин. Поджарый ловелас с характером пожилой феминистки. Идем дальше. Ну что ж, это вновь Мяч ТВ. Мы были бы не мыми, или были бы просто чисто спортивным телеканалом, если бы не спросили мнение какой-нибудь кабинетной тёхоши из Министерства спортища, которая когда-то была худенькой грациозной чемпионкой, а сейчас выглядит, как будто у нее под пиджаком Nissan Juke. Друзья, здравствуйте, здравствуйте, кабинетная тёхоша. Скажите, пожалуйста, чего там на Олимпе думают про наш медиаспорт?
4: Значит так, позиция министерства жесткая и непримиримая. А именно мы решили в каждом виде спорта открыть медиа-соревнования. Например, медиа-гребли.
1: Вот это ничего себе новость! Аж Чижик прям под столом в другой бок перевалился. Ну и что же?
4: Значит, принцип такой. Всех, кого за неделю признали иноагентами, мы собираем, сажаем в лодки на Финском заливе. По команде они гребут в сторону солнца, пока не исчезнут из виду.
1: Так... А что же там еще? Ой, простите! А что же там еще?
4: Медиа-биатлон.
1: Ой, мама, я все! Друзья, медиа-биатлон, слушаем!
4: Так, спорт, конечно, непростой, и давать Дмитрию Дюжеву ружье в руки, мягко говоря, небезопасно. Но, с другой стороны, посмотреть, как у него там что-нибудь в башке протечет, и он начнет шмалять по задницам соперников, это прикольно. А еще в проекте был прописан медиа-боулинг. Но не получилось, там всегда тусуются неуспешные одноклассники.
2: А скажите, нет ли...
1: Что так говорит Катюша, давайте послушаем.
2: А скажите, нет ли ощущения, что с таким количеством медийного спорта обычный спорт совсем смотреть перестанут?
1: Ни хрена себе! Интересно это я смотрю, проснулась под конец передачи. На этот вопрос отвечать нужно 2 часа, а я уже под столом ботинки заново надел. Друзья, давайте в следующий раз ты это спросишь, изменений все равно не предвидится. Спасибо, тетенька, до свидания!
0: «Однажды в России».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я помню, в детстве никакие психологи были не нужны. Мама одним подзатыльником очищала карму, восстанавливала ауру и снимала негативную энергетику.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
2: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Ощевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
1: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикостизмом.
3: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потеря стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
1: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
3: Артикостизм.
4: В первых симптомах подавайте на развод.
1: Артик и Астизм. Нет, это не лечится.
5: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает. Ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
6: Не реклама.
7: Ты чё такой невеселый?
8: Да что ты скажешь? Не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
7: Делай, как я. Принимай «Меня прёт».
8: «Меня прёт»? А что это?
9: Бат «Меня прёт». Новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни. Всего одна капсула «Меня прёта» поднимает тонус и настроение на целый.

0: прет» действительно работает.
1: Еще как!
0: Спрашивайте «Меня прет» и отвечайте «Да, меня прет». БАД не является лекарством, нигде не продается. Перед применением проконсультируйтесь и поймите уже наконец, что это не реклама, а просто мы на Юмор-ФМ так шутим.
2: О, ужас! Я преступил закон и очень, очень виноват! Как же мне теперь быть?
3: За ваше дело возьмется честный частный адвокат Пельмень Решаев. И вот вы уже не очень виноваты, виноваты условно или даже не виноваты совсем.
2: Разве такое возможно?
3: Поверьте нашему опыту, в этой стране и не такое возможно.
2: Ну, тогда возьмите, пожалуйста, все мои деньги.
3: Это да, это мы с удовольствием. Честный частный адвокат Пельмень Решаев. И ваш безусловный срок превращается в условный. Пельмень Решаев.
4: Все решам, всех оправдам.
3: Онлайн-консультация бесплатна. На сайте «Наш суд, самый гуманный суд в мире.и.»

Радиоканал «Юмор-ФМ». Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: У хорошего бухгалтера все сходится до копейки,
2: а у плохого дом в Испании.

0: красивых девушек. Салават.
1: А мы из Салавата.
2: Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
3: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже в финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
1: Ты что, оборотень?
3: Нет.
1: А зачем тебе тогда полнолуние?
3: Я что, дебил, в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
4: В магазине чая.
3: Здравствуйте, можно чай?
5: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуаньин.
3: Не-не-не, чай. Чай, чаек чайковский.
5: Ну тогда есть фруктовые, манго, мята, маракуйя.
3: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
5: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
3: Попить с баранками.
5: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
3: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
5: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
3: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
5: Какой?
3: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
5: Нет.
3: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
5: Как патчи.
3: Как два пакетика чая.
5: Ну а с кем вы будете пить чай?
3: С медом, болею я.
5: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
3: Профессионалы?
5: Да.
3: Есть чайный гриб?
5: Это что?
3: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете деда.
6: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца августа.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.
11: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если Маша полежала на трех медвежьих кроватях, значит, медведь и медведица спали по отдельности. Видимо, медвежонок — это единственное, что держит их вместе.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Классическая анекдотная ситуация. Муж возвращается из командировки, жена с любовником. Он позвонил, эти подскочили. Любовник жутко напугался, заикал, вспотел. Бегает на полу согнутый, как шарик, бьется об стенки. Ничего не понимает совершенно. Жена заходит в комнату, говорит, иди сюда. Он говорит, что делать? Что делать? Телевизор видишь на тумбочке, за него спрячься. А потом? Потом разбежимся быстро. Он в трусах и в майке спрятался за телевизор. Пришел муж, его ничего не интересует, кроме футбола. Взял пульт, включил телевизор, болел, кричал, вдруг тишина. Жена ему там варила сардельки на кухне, слышит, эфир идет, а мужа не слышно. Она встревоженно заходит в комнату, сидит муж зеленый, тут седина у нее такая. Говорит, Сеня, что произошло? Он говорит, Зина, ты не поверишь, только что Аршавина с поля удалили, он через нашу квартиру вышел.
2: Женщина играет с малышом, буквально там годик мальчику, в детской комнате. И вслух говорит, вот везет тебе, дружище маленький мой. Проснулся, поспал, поел, поиграл, покакал и снова спать. Муж из туалета кричит, имею право, у меня выходной. Бабулька, дай 5 рублей. Шо? Я говорю, дай 5 рублей. Шо ты говоришь, не слышно? 10 рублей, я говорю, дай. Ты ж 5 просил.
0: Игорь Маменко.

0: Столица 7.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В детстве я был тем ребенком, которому говорили: ну вот, ведь можешь же, когда хочешь. Весь прикол в том, что я никогда не хотел и до сих пор, если честно, не хочу.

0: Ну, жарко вам будет и здесь, у нас в компании Юмор ФМ, а все потому, что мы здесь смеемся, шутим и предлагаем вам хохотать от души. А если вы уж рассмеетесь так, что пресно качается, то и жарко тоже станет. Ну, а что еще можно сделать у нас в прямом эфире? Порадовать друг друга приветами, поздравлениями. Пишите сообщение в наш веселый чат, +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для любого мессенджера, даже для смс. Меня зовут Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваше послание в середине этого часа. А еще включу вам монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, Сатью, он с юмором ответит на вопрос, ну и прямо сейчас любимая народная игра, тот самый КВН. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова наша сзади.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Татнефти, город Альметьевск.
3: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот, послушайте.
4: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
3: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
5: Всем пиз, сосем Барбарис, Ярослав, Никита, Григорий, с вами группа Цикорий.
6: Брюква!

0: мазью Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандалии. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
2: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
3: Доброе утро. На часах ровно 6.00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лето на море, фрукты, пляж, женщины. Лето на даче, огурцы, болото, бабы.

0: FM. Шутки.
1: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
0: И песни.
2: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это вене времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить из себя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо, а что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщины, да, что женщина не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди в свободной стране. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь и... все сайты для знакомств, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно. Там, ну, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью. На сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравился эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Но ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, ну, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом не солоно хлебавши вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратил. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, ну, часто, я часто на лекциях спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. Говорю, а зачем ты вот спишь с ним на первом свидании? Она говорит, ну, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Если тебя окружают шлюхи, надо вступить в битву со шлюхами, победить шлюх в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть его одна причина. Принцессы иссякли.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: FM представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка Людоедка.
3: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: на Юмор ФМ.
1: Всегда обращаюсь на «вы» к людям, которые намного старше или толще меня. Трудно не уважать людей, которым я гожусь в дети или в еду.

ваши сообщения, привет, поздравления и шутки. Все это отправляйте нам в наш веселый чат. Номер телефона 1+7 915 03 03 567. Поздравляю любимую жену Мардвинову Юленьку с днем рождения. Пусть всегда тебе будет 18 годиков. Любящий муж Евгений. Прекрасная Юленька, вас с вашим персональным праздником. Любовь у вас уже есть. Пусть будет и все, что еще вам вдруг захочется. Хочу поблагодарить супругу Ирину Игоревну за то, что меня такого терпит. Люблю тебя сильно. И отдельно хочу сказать большое спасибо сыну Егору Евгеньевичу за понимание и отдых вместе с нами. Спасибо вам огромное, написал Евгений из города Набережные Челны. Передаю привет своим коллегам из Катав Ивановска. Они со мной. Владислав, Андрей, Александр. Привет от Данила Александровича. Вот так вот. Еще один привет улетает любимой команде суперпутешественников Димку, Белли.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Ребятушки мои, лучшие друзья девушек – это кто? Правильно, их мужья. Ну вот как раз анекдот на эту тему. Разговаривают две подруги за бокальчиком вина. Одна другой говорит, ну более старшая, более опытная, говорит: «Лен, послушай, вот никогда, никогда не предлагай своему мужу быть лучшим другом». Она говорит: «Почему?» «Ну потому что я из собственного опыта могу сказать. Я вот пришла к своему, говорю: Сережа, я хочу быть твоим лучшим другом». На что он удивленно спросил: «Ты уверена?» Я говорю: «Да, я уверен, я хочу быть твоим лучшим другом». Он достал бутылку водки, налил нам по 100 грамм и начал рассказывать, как я его задолбала. Книга «Источник знаний». Давайте перенесемся в лихие 90-е. Представьте, книжный магазин, такой, значит, продавец в очочках, такой букинист, прям букинист, фанат книг, прочитал вообще все, что только можно. Открывается дверь, заходит, соответственно, тому времени человек в малиновом пиджаке, такой, с золотой цепью, серьезный такой бандос. Встает, так оглядывает эти полки с книгами и говорит ему: «А это книжный магазин, да?» Он говорит: «Да-да-да». «Ага, а вот это все у вас книги, да, вот это все?» Вот это. «Да-да-да, это все книги». «Ага, понятно, симпатично. Ну ладно, дайте две». Постоянство, друзья, признак мастерства. Представьте, друзья, католическая церковь, девушка приходит на исповедь. «Святой отец, я согрешила. Дочь моя, ну как же ты задолбала, а? Ну каждый день одно и то же».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, все кричат: француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба — самое большое наше достижение. Перед той и так, и эдак, и тетей Мутей встал, сел, поклонился, романы, помолвки. Нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил — твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь постав держит? А англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От 5 мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет, танк дай, заведет. Мужа по походке узнает, а потому как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусость ему на 3 предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду. То ни гром, ни мотор, то наши бабы на базар пошли перед работой. Земля дрожит, идут наши святые, наши женщины. Самое большое наше достижение. Плоть от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваши женщины ничего в целом мире нет. Так и зарятся, так и вывозят богатство наше национальное. В чем, говорят, ее сила? Она сама не понимает, какая она. Надо — соображает, не надо — не соображает. Любишь дурочку — держи, любишь умную — изволь. Хочешь крепкую — хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный в своих мелких исканиях, проявлениях чувств. Задавили его собственные устремления, очумел, дурным глазом глядит, начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост. Отец плачет в одно плечо, муж в другое. На груди ребенок лет 30. За руку внук 10 лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит. Одна на всю землю.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: В Москве 8:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: На табличке в баре было написано: «Со своим нельзя». И Оксана отправила мужа домой.

улыбка, да-да-да, именно она, та самая ваша искренняя улыбка на очаровательном вашем личке может принести вам в моменте 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», но в финале, согласно названию игры, новенький автомобиль. Все подробности на сайте веселорадио.ру, заходите, располагайтесь поудобнее, ну и, конечно же, фотографию свою загружайте, нажав на кнопку «Просто улыбнись» и выиграй автомобиль. Там будут все подробности. А какие подробности ждут нас в этом часе? А вот веселый чат. Пожалуйста, пишите свои сообщения. Плюс 7-915-03-03-567. Это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Я, Яся Богачева, через полчаса озвучу ваше послание. А еще включу вам рубрику «Шутить извольте». Там Михаил Полицеймак расскажет про чувство юмора режиссеров. Николай Фоменко будет шутить не чтобы выиграли машину, а про животных. Подборка из 5 шуток, и все они удачные. Будут детские перлы, которые вы отправляли Гару Дмитриеву. Он непременно прочитает то, что выбрал. Ну и в ближайшие секунды шутки, песни. Люся Чеботина и Стас Ярушин будут шутить и петь. И все это для вас. Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они, мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люси приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Мага, первое слово, главное слово в Махачкале. Это что?
3: Я профессор и стихотворец.

0: Ах, как скорость вычислять! Через время, через расстояние, просто подели их, ты баклан тупой. А не можешь, значит, до свидания. Универ прощается с тобой.
1: Странно, что у тебя универ до сих пор не прощается с тобой.
0: Он никогда не закончится.
1: Ну, потому что мы все любим этот сериал. Тропинки, тропинки, откуда, блин, тропинки? Берутся все тропинки, и кто их натоптал? Кстати, реально, тоже об этом всегда задумываюсь. Они такие протоптанные, как будто там толпа ходит.
2: Это реально, я тоже думаю, ты раз и в тропинка, а зачем тут? Ну, как бы, можно же обойти.
0: Ой, мне опять про собачку. Шпиц, что за странная порода, смесь мочалки и урода, что за псина, фиг поймешь.
3: На Юмор ФМ.
1: Широка река, глубока река, если ты бухой, это все фигня.
0: Жиза! Любишь ты Алешку больше, чем меня. Меня ты любишь больше, чем его. Его ты любишь больше, чем он их. Тех, кого тебя, его и их. Потому что есть места имения. Они же созданы не зря. Они шли все твои мечты. Он, она, оно, они, мы, я и ты.
1: Понемножку наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
1: Пока-пока.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: Реклама.
1: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГР 121-24-076-29. Город Москва. 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Поклянитесь любить друг друга в горе и в радости, в ремонте и переезде, в подключении стиральной машины и в получении выписки из ЕГРН через госуслуги, пока засор на кухне не разлучит вас.

0: если вы захотите, то опять у вас будет ваш привет. Пишите его нам в любой мессенджер на единый номер +7 915 0303 567, и он может прозвучать в веселом чате уже очень и очень скоро. А еще в этом часе мы с вами будем смеяться над рубрикой «Шутите, извольте». Там Михаил Полицымак про режиссеров будет рассказывать. Николай Фоменко будет шутить про животных. А прямо сейчас угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли прямо сейчас.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
1: Угарный папа.
2: 6-летняя Анечка забыла, как называется свидетельство о рождении, и спрашивает: «Мам, а где бумажка с моим сроком годности?» Ярослав, 8 лет, подходит к маме и говорит: «Мам, а ты знаешь, что люди занимаются сексом?» Мама в шоке: «Нет, откуда?» Ярослав с заговорщицким видом: «Да все ты знаешь, откуда мы тогда с Владом взялись?» «Значит, два раза у вас с папкой все-таки было!» Из школьных сочинений Виталика. «У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Многие ребята в нашем лагере просятся домой, а я буду терпеть. Мне здесь нравится». Андрей кричал на всю улицу тихим, спокойным голосом.
1: Угарный папа.
2: 8-летняя Соня приехала к двоюродному брату 2 лет. Играет с ним, и тут мама мальчика спрашивает: «Сонь, а ты братика хочешь?» Соня отвечает: «Ой, хочу. А вам он уже надоел? Можно забирать?» Арсению 8 лет. Когда семья ложится спать, он обычно кричит из детской комнаты. Сначала «Спокойной ночи, мама», потом «Спокойной ночи, папа». Однажды отец ему в шутку говорит: «Я на тебя обиделся. Ты маме первой желаешь спокойной ночи, а не мне». Буквально на следующий вечер Арсений, как обычно, кричит: «Мама, спокойной ночи!» Затем вдруг останавливается и после небольшой паузы продолжает: «Мама, забыли! Папа, спокойной ночи!» Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он сможет съесть за один раз.

Ваше сообщение, привет, поздравления, шутки, все это принимается на единый номер +7 915 03 03 567. Передаем огромный привет из Златоуста для нашей любимой мамочки. Она сейчас находится в Челябинске. Желаем ей скорейшего выздоровления. Любим, целуем, семья Ягудиных. Прекрасная мамочка, имя ваше мы не знаем, но в любом случае вам наикрепчайшего здоровья. Да и вообще, всем тем, кто слушает Юмор ФМ, здоровья максимально крепкого. А еще есть сообщение от Михаила Горина. Отдыхаем на море вторую неделю. Ребята, тут классно. Бросайте все дела и сюда. Но Михаилу скоро последую и с вашему совету. Ну, лично я. А остальные здесь на Юмор ФМ пусть продолжают работать. А еще один привет улетает на Перми и Краснокамску. Хочу передать большой привет своему мужу Дениске. Люблю его, написала Елена. Вот так вот. Немножко озорно и хулигански, но в любви призналась. А еще есть поздравление с днем рождения. Марудину Ольгу поздравляем, любимую супругу и мамочку. Желаем быть счастливы. Муж Дмитрий и сынок Максим из Одинцова. Очаровательная Ольга.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Фоменко. 5 шуток про животных.
1: Дятел – это не птица. Нет, это состояние души.
2: Бобрихи – самые верные жены. Они точно знают, что от бобра бобра не ищут. Эгоистичная курица не несет яйца, потому что решила пожить для себя.
3: Дрессировщик выпил, львы закусили.
2: Настоящий хомяк в своей жизни должен сделать 3 вещи. Пожрать, поспать и сдохнуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет.

0: тебя.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Думаю, что в зоомагазинах пора ввести новую услугу. Подбор точно такого же хомяка по фотографии.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад нашей новой встрече, друзья. Знаете, я часто делюсь с вами историями из жизни знаменитых актеров театра и кино. Но, уверяю вас, известные режиссеры тоже попадают в истории. Истории не менее забавные, а порой и поучительные. Несколько расскажу вам прямо сейчас.
0: Шутить изволите.
1: Однажды знаменитый кинорежиссер Александр Петрович Довженко сдавал комиссии свой фильм «Мичурин» о жизни знаменитого ученого. После просмотра очередной чиновник-идиот встал и начал упрекать картину, что в ней не отражена роль партии, комсомола, профсоюзных организаций. «Но позвольте», — вежливо возразил Довженко, — «зачем же отражать все сразу? Поверьте, это далеко не последний фильм о советской власти». Как-то к немецкому писателю и режиссеру Бертольду Брехту пришел молодой человек и сказал: «Мастер, у меня в голове полно творческих замыслов, и я могу написать хороший роман. Мне мешает только одно – я не знаю, как начать». Брехт улыбнулся и посоветовал: «Очень просто. Начните с верхнего левого угла на чистом листе бумаги». Режиссер Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился превосходным, но длинным. Он шел около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4-го часа, один пожилой еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда в жизни так долго не ждал поезда».
0: Шутить изволите.
1: Вот почему все выпуски «Шутить изволите» на Юмор-ФМ одинаково лаконичны. Очередные 2 минуты истекли, и я отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До новых встреч в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Москве 9:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Лежу грустный, потому что завтра на работу. А так бы, конечно, лежал веселый.

путешествовать, наслаждаться, радоваться, а может быть просто ходить, гулять и загорать этим летом. Все возможно. Просто позвольте себе, а еще, возможно, привет передать в нашем веселом чате. Пишите на любой мессенджер, номер един, +7 915 03 03 567. Буквально через полчаса я, Яся Богачева, с удовольствием озвучу ваше послание. А еще в этом часе порадуемся с вами монологу Михаила Задорнова, рубрики «Реальти-криминалис». Там нас с вами ждут смешные фрагменты из полицейских протоколов. Будет Джейсон Стэтхэм лично озвучивать свои знаменитые цитаты. Ну и в ближайшие секунды биг стендап для вас. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: встречайте, Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте, мне так проще контролировать расходы, понимаете, я когда карты расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают, я каждый раз такой, пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё, давайте повнимательнее, как-то вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают, я такой, ну на, полюбуйся еще раз на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю, ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но потом начал трезветь и понял, нормальная логика. Ты, когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии был бы довольно глупо. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история, все верно. Не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу, но в карму. В карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я однажды в книжке прочитал фразу «Он так ее любил, что считал себя недостойным ее». Ну, как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, на что-нибудь такое чебучит. Я думаю, ну ты этого достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой, по-моему, что-то испортилось, на, ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю, не, я по твоему лицу вижу точно, испортилась очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал, я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю, в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры – самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там раз пять серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры – это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовался. Два фака, отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все, пока.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закалит.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: С тех пор, как я выучил азбуку Морзе, не могу уснуть в дождь. Например, вчера я услышал, что дождь позвал меня выпить. Причем трижды и по имени.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бросил курить сам, брось курить другому. Всех денег не заработаешь, какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись, но им, как всегда, не понравится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой же я раньше был дурак! Совсем не такой дурак, как сейчас!

0: Веселый чат.
1: Ваше сообщение, привет и поздравления, шутки, все есть в нашем веселом чате. Есть вот такое прекрасное послание. Передайте, пожалуйста, привет и мои поздравления моей внучке Канакиной Карине. Она зачислена в институт на бюджет. Поздравляю, моя дорогая, пусть учеба будет интересной и успешной. Люблю тебя, написала Татьяна из Луганска. Какое прекрасное послание. Уважаемая Карина, вы счастливица и большая молодец. Вы явно сделали все, чтобы учиться на бюджете. Еще есть большой привет для семьи Некрасовых из Ленинградской области Александру и Ольге от Алены. Хотелось бы поздравить всех жителей города Талица с Днем города. 294 года, особенно наших

0: рождения. И давайте смеяться. Монолог Михаила Задорнова скоро, чуть раньше. Реальти, криминальти для вас. Веселый чат через час вернется.
1: Веселый чат. Поделись.

0: Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Во избежание дальнейших нарушений ПДД со стороны Дегтярева, я показал ему монтировку, намекая на возможную аварию и неизбежный дорогостоящий ремонт. Однако Дегтярев продолжил опасные и непредсказуемые маневры, поэтому на следующем светофоре я вышел из автомобиля и направился к машине Дегтярева для личной беседы. А он, вероятно раскаявшись в своем поведении, несколько раз сам ударился головой о собственный руль. О высокой стоимости микрозайма меня не предупредили. Точнее, сделали это мелким шрифтом, то есть почти шепотом. 17 апреля сотрудники охраны обнаружили меня в подсобном помещении алкомаркета после закрытия, потому что я плохо спрятался. Автомобиль каршеринга был в плохом техническом и косметическом состоянии еще до того, как я начал им пользоваться. Единственный ущерб, который действительно касается меня, это разбитое боковое стекло пассажирской двери автомобиля. Но иначе я бы не смог его угнать. Граждане, не нарушайте закон. Хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда.

0: зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем +22 градуса, вечером +19, ночью до +13.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Бар «Дюбрик» – это где-то посредине между Москвой и Санкт-Петербургом.

0: однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились. Американцы. Кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские. Это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы. В номере было так много непонятных кнопок. Для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские. В номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных, под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи-американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы. Безобразие. Вода в бассейне такая холодная. Не искупаешься. Русские. Вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы. В гостинице бюрократия. Не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русские. В гостинице беспредел. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие, вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт, и ни один не приехал. Русский, очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель, здесь в лифтах накурено. Русский, странный отель, здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано, no smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар. В этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русские, классно. Прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак, только омлеты и мюсли. Русские, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой Кока-Колы. Русские, беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался за купленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
5: Мы не хмуримся и продолжаем.
4: Новости, от которых хочется улыбаться.
6: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
4: Веселые песни.
6: Поднимите мне зарплату.
4: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
4: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Москве 10:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Пора бы уж запомнить одну простую истину. Если вам звонят из банка, то вам звонят не из банка.

0: Ой-ой-ой-ой-ой, что будет в этом часе? А в этом часе прозвучит шутка Николая Фоменко, которая может кому-то принести 3000 рублей и пропуск в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Если вы уже делили свои очаровательные позитивные фотографии, то будьте рядом и не пропустите свою удачу. А если еще нет, то заходите на сайт веселорадио.ру, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль», ну и дальше следуйте инструкции и присоединяйтесь к нашей игре. Просто поверьте, ваша улыбка совершенно точно достойна целого новенького автомобиля в этом 2026 году. А еще вы достойны приветов и поздравлений в нашем веселом чате. Пишите нам +7 915 0303 567. Это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Я, Яся Богачева, с удовольствием буду озвучивать ваше послание в середине часа. А еще вместе с вами буду смеяться над анекдотами Игоря Маменко, над проектом «Лига городов», над нашей фирменной и любимой всеми не рекламой, которая как реклама, только очень и очень смешная. Но прямо сейчас любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Сыночка приехал!
3: Это мы к нему приехали.
2: Мы приехали к сыночке, сыночка, Сахар, мой любимый, родной. А ну, сколько? Вырос 38 попугаев. Помнишь, моя лопочка моя?
4: Вы его там, смотрите, не съешьте.
2: Хлебала, завали, Катя. Ой, господи, сыночка моя. Ой, зайка моя.
3: Екатерина... С наступающим.
4: С наступающим.
3: А есть у вас, может быть, какая-то водка?
4: Сейчас...
2: Что, мы 2 месяца назад сказали, что в гости приедем. Ты не могла стол накрыть, что ли?
4: Почему? Вот, все накрыто. Можете уже садиться, пожалуйста.
2: В смысле? Стол накрыт? Вот это чего такое? А где оливьешечка? Где под шубой? Где эти баклажаны и рулетики, закрученные желательно... с чесночным соусом. Где соленья? Чего у вас не воняет ничего?
5: Мать, молодежь так не празднует. Понимаешь, зачем столько еды? Чтобы она за ночь потом в бетонное хрючево превратилась. Зачем?
4: Да, вот поэтому у нас для вас тарталетки с творожным сыром, салатик легкий с бальзамическим уксусом и нарезочка вкусных сыров.
5: Класс.
2: Это что за гейский завтрак такой? Это Новый год, ребята, вы чё? Тут такой столяка должен быть, чтобы еды было от стенки до стенки. Чтобы так салаты чередовались одинаковые, а один салат на телевизоре стоял, потому что не поместился. А на подлокотнике на диване должен этот хлебница с хлебом стоять, вот так салфеткой накрытая. А во главе стола ананас. Да, не по сезону, но экзотика идти, вашу мать! И курицу жирную вот так, чтоб ломали, чтобы так жир аж под мышки тек. А ты что сделала, Катя? Нифига ты ничего не сделала, Катя? До сих пор елку не нарядили. Ну вы вообще в своем уме. Новый год уже скоро, ну.
4: Мы просто считаем, что елочка, она и сама по себе красивая.
5: Ну да.
2: Ну по твоим меркам, Катя, тогда и ты красивая. А елка должна быть с игрушками, с гирляндами.
5: Мать, с какими игрушками, а? Ну вот с какими игрушками? Вот с этими ты... Ой, смотрите, это что? Белочка, ой. А это что, смотрите, это шишечка, ой.
3: Семейство, давайте-ка сегодня не ругаться.
2: Так, все, Миша, команда СОС. Значит так, быстро шурую магазин за новогодними продуктами. А я на кухню сильно все резать. И, кстати, на обратном пути в садик залезть, там игрушки новогодних натырь. Елка у нее красивая. Так, быстро поставьте мне «Иронию судьбы» или «С легким паром», чтоб на фонечке я вот так работала.
4: А давайте. Может, мы не будем в этом году «Иронию судьбы» включать? Просто реально, ну, старый же прям фильм. Даже уже страны нет, в которой это все приключилось.
2: В смысле, мы не будем смотреть фильмы Эльдара Александровича Рязанова?
4: Ну, объективно, это очень странный фильм. Ни Ипполит, ни Лукашин, ни красавцы. У Ипполита вообще «Жигули», ну как вот сейчас на это смотреть? Ведь фильм просто какая-то череда забавных вот совпадений, и там еще вкрапления, какие-то песни под гитару. И то, казалось бы, даже самое танцевальное, если у вас нету тети, ну, не сильно танцевальное.
2: Миша, отбой игрушки. Сейчас я Катиными ушами елку нарежу.
1: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: выиграй автомобиль! Жили они, как залив и бухта. Он заливал, а она бухтела.
1: Прекрасная шутка только что прозвучала в прямом эфире Юмор-ФМ, а это значит, здесь у нас стартовал новый игровой эпизод нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». А это значит, что кто-то из игроков сейчас получит возможность выиграть 3000 рублей и пройти в суперфинал. Ну а там в суперфинале полноценно побороться за новенький автомобиль. Если вы еще не понимаете, о чем я говорю, если вы не делились своей улыбкой на сайте веселорадио.ру, срочно заходите, нажимайте на кнопку «Просто улыбнись и выиграй автомобиль», загружайте свою самую улыбчивую фотографию, ну а дальше просто слушайте Юмор ФМ, получайте удовольствие, ну и запоминайте шутки Николая Фоменко. После очередной мы можем позвонить и попросить ее повторить, чем, собственно, сейчас и займемся. Я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп», и он выбирает фотку. Итак, «Улыбайзер, стоп».
0: Автомобиль за улыбку.
1: Какая зажигалочка! Улыбайзер выбрал Розалию из Красноярска. Там, если не ошибаюсь, плюс 4 часа от Москвы, то есть 14-17. Хочется верить, что Розалия не спит, слушает Юмор-ФМ, хохочет вместе с нами и уже готова повторить ту самую шутку, чтобы забрать свои деньги и пропуск в суперфинал. Звоним Розалии в Красноярск. Номер набран. Осталось дождаться гудков, и вот они, долгожданные, прекрасные. Песочные часы тоже перевернуты. Теперь 30 секунд есть у Розалии, чтобы дотянуться до телефона. И кажется, она это сделала. Алло. Алло.
2: Слушаем.
1: Розалия, да, это да, да. Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Вас слушает сейчас вся страна.
2: Я слышу. Я понимаю, что я не слушала Юмор ФМ.
1: Ну как так? У вас уже 14-17, можно на полную громкость, не стесняясь никого, слушать Юмор ФМ и запоминать шуточки.
2: Ну, конечно, нужно и можно, и ну вот так получилось.
1: Розалия, а может у вас есть любимая шутка, вы ее сейчас повторите и вдруг в яблочко попадете, ну?
2: Любимая шутка?
1: Ну?
2: Блин, так сразу не скажешь.
1: Все шутки на Юмор ФМ смешные, классные, слушаешь их каждый раз, как в первый раз, и хохочешь от души, правда?
2: Правда.
1: Розалия.
2: Люблю ваше радио, и очень жаль, что именно сейчас я его не слушала.
1: Ну, ничего страшного, в любом случае ваша фотография остается в нашем улыбайзере, и велика вероятность, что он выберет вас еще раз. Такие ситуации были, и люди попадали в суперфинал таким образом. Поэтому будьте рядом, слушайте Юмор ФМ, да и привлекайте к этому делу всех своих друзей, знакомых. А вдруг они, когда вас выберут, напишут вам смс, какая шутка только что прозвучала. Ну или вы кому-нибудь так отправите, а потом будете рулить их машиной. Розалия, спасибо вам большое за хорошее настроение.
2: Спасибо вам огромное.
1: Пусть ваша суббота будет солнечной, яркой и очень-очень приятной. Ну а всем остальным хочу сказать, сайт веселорадио.ру. Заходите, загружайте свою фотографию и присоединяйтесь к игре. Просто поверьте, это легко и просто. Сначала вы сфотографировались, улыбнулись, а потом улыбайзер выбрал вашу фотографию, и все, вы повторяете шутку, забираете деньги и проходите в суперфинал. А в суперфинале примерно по той же схеме получаете новенький автомобиль. Вам желаю удачи, а сама запускаю прекрасный солнечный механизм, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте и радовать всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Именно такие признания. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты всегда люби меня. Ну, или какие-то другие, собственно, формулировки смело отправляйте в наш веселый чат. Они уже буквально через минут 15 прозвучат на всю страну. Номер телефона для ваших сообщений 1+7 915 03 03 567. Кроме веселого чата, в этом часть порадуют нас анекдоты Игоря Маменко. Проект «Лиг городов» на очень скоро, точнее, прямо сейчас, наша фирменная, любимая всеми не реклама.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда... Первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» — это ваш выбор.
3: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорый и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мочекамского самокатного завода.
2: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
3: «Три дебила» — это сила. Не
2: реклама! Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
4: я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы.
2: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Пишите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов.
5: Салават Машет.
2: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
6: Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Банзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
7: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-салат, фунчоза с потрошками и наша гордость. Тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь».
6: Сеть ресторанов «Дед Банзай».
7: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
6: «Дед Банзай» с русским сердцем и японской лапшой.
7: Может, душой?
6: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
7: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организация ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужику не обязательно ехать в Париж, чтобы увидеть улыбку Джоконды. Он видит ее каждый раз, когда спрашивает у жены, куда она потратила деньги.

Ваше сообщение, привет, поздравления, веселые истории, шутки, все это принимается в любой мессенджер на единый номер +7 915 03 03 567. Вот смотрите.

0: твоя любимая жена Ирина и дочь Виктория. Какая красота. Алексей Прокопьев, ты мое солнышко, очень сильно тебя люблю и уже не представляю свою жизнь без тебя. Ну, вот какие вы замечательные и любвеобильные. Продолжайте признаваться в любви, радовать друг друга и заставлять всю страну умиляться вашим посланием. Шутка у нас тоже имеется. Владимир из Коломны нам ее отправил. Как же быстро летит время. Кажется, только вчера научился чистить зубы, а уже пришло время быть без зубов. Ну, такая шутка. Хорошо, шутить будем мы в финале этого часа. Очаровательные, наисмешнейшие анекдоты Игоря Маменко. Чуть раньше проект «Лига городов». Веселый чат вернется через час. А вы пишите. +7 915 03 03 567. Любой мессенджер, даже СМС. Веселый чат.
1: Поделись улыбкой.

0: Встречайте, команда «Это они» Тамбов.
1: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись, что, где, когда?
2: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба – 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!

0: Господин Кашников.
1: Да-да.
0: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
1: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
2: Еще раз будешь пропихивать свою версию, и я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
3: Что себе позволяете?
1: Видишь, какие вопросы серьезные. Этот коровий подбородок уже 5 раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
4: да, а? Хватит. Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой...
1: Тихо, тихо, ну слышишь, ты...
0: Господин Кашников!
1: Да-да?
0: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
1: Я думаю, карбюратор.
4: Да заткнись ты уже, а!
0: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
2: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
4: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
1: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
0: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
2: Да нет.
0: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
5: карбюратор.
0: Итальянцы
5: карбюраторе.
0: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
6: Суперпроект НТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
8: Хорошая погода.
9: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 13.
8: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца августа.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
16: УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Самолет забит под завязку, уже скоро взлет, и тем не менее не взлетает самолет, кипиш сумасшедший, все бегают, что-то ищут, так, хаотическое движение. Стюардесса через 2 часа по громкой связи говорит: прошу прощения, кто везет лыжи с собой? Еврей подходит, поднимается в бизнес-классе, говорит: ну я везу, что такое? Вы знаете, одну лыжу нашли, вторую сейчас ищут, уже 3 часа, сейчас запросили камеру хранения, я думаю, сейчас найдем, и все будет в порядке. А все взяли, что я везу 2. Сильно пьяный человек в дребезге случайно попал в морг, как это бывает, типа летаргического сна. Ну, он, естественно, там холодно, он пришел в себя, смотрит, 2 санитара играют в карты. Он говорит: где я? Там шуганулись, карты вверх летели. Один в себя пришел, говорит: вы в морге. Гутен морген. Мальчику Васе подарили набор «Юный слесарь», через 2 недели спился нафиг.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют.

0: колбасимся.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: в Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Раздражает, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли. Хотя ты очень даже, ну, это как бы... Да.

0: нас продолжает накрывать летом. Еще один месяц, хоть уже и распакован, но еще теплые денечки впереди. И желаю вам искренне наслаждаться ими, загорать и вот выбеливать солнцем пряди. Ну и, конечно же, влюбляться. И, конечно же, смеяться. А вот смеяться можно в компании Юмор-ФМ. У нас здесь с вами очень много всего смешного, веселого, классного, доброго. Например, веселый чат. +7 915 03 03 567. Это наш номер телефона. Пишите привет, поздравления. Через полчаса они прозвучат. Я, Яся Богачева, буду озвучивать их на всю страну. А из смешного монолог Михаила Жванецкого. Анекдоты самого лучшего Дэна. Ответ на вопрос Сатья с юмором будет это делать. Ну и прямо сейчас любимая народная игра, тот самый КВН. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбком.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: Друзья, ни для кого не секрет, что стюардессы должны быть вежливыми, красивыми и компетентными. Но есть такие стюардессы, которые ничего никому не должны.
4: Уважаемые пассажиры и те, кто летит не в бизнес-классе, пристегните ремни, мы взлетаем. Спиночку поднимите, пожалуйста. Так, электронные приборы выключайте. Выключайте.
5: А почему вы по-английски не повторяете?
4: You with me used to be together, don't speak and know what you say, so please stop, please play.
5: Так это ж песня.
4: Это молодость.
6: Женщина, а почему туалеты закрыты?
4: Откуда я знаю, может мы над городом летим?
7: Женщина!
4: Ой! Господи, напугал мальчик меня.
7: Вообще-то я девушка, если что.
4: Ну то я и вижу, что если что. Это что ж должно случиться, да?
8: Скажите, а карамельки будут разносить?
4: Конечно, будут. Видишь, как меня разнесли?
7: Женщина, а вы мне что принесли вообще? Я томатный сок хотела.
4: А я певицей стать, кому обиднее?
7: От вас что, коньяком пахнет?
4: И чё? Я, может, летать боюсь.
7: А зачем вы в стюардессы пошли?
4: Коньяк люблю. Так, так, так, так, а ну быстро сел и пристегнул. Мы взлетаем, а? Не, ну дал же бог пилота, честное слово.
7: Что происходит вообще?
4: Ну вы на него не сердитесь, он просто выпил.
7: Как он выпил?
4: Да у человека первый полет. Что вы за люди гнилые?
9: Женщина!

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У Ивана Грозного было три кнопки на телефоне: вкл, выкл и накл.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж. И он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему он не хочет. Объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое, если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами, а как они разрушатся? А с другой стороны... Ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне. Тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит в губной помаде. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать, ну, на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я... еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю, ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем. Так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну, так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу. В какой-то жадский штраф. Я куда-то еду там. Обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите? Я всякий раз, когда там езжу, у меня боли, боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
3: В каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Некоторых так закаляет семейная жизнь, что они перестают бояться загробной.

0: Время ваших сообщений, теплых, добрых, нежных слов. Все это можно отправить нам в любой мессенджер. Номер будет 1+7 915 03 03 567. Привет из Читы, строим дом и на всю катушку слушаем Юмор ФМ. Хочу передать привет своему любимому, дорогому и обожаемому мужу Андрюшке. Мы все сможем вдвоем. Мы преодолеем все преграды. Я очень сильно тебя люблю, твоя Танюшка. Какого хорошего вам, классного субботнего дня и солнечного настроения. Ну и счастливых совместных лет. Мои дорогие сын Сашок, доченьки Алисочка и Анфисочка, любимая жена Леночка, я вас очень сильно всех люблю. Пусть остаток камчатского лета принесет вам всем замечательное настроение, незабываемые путешествия и много солнечных дней. Ваш папочка любимый Саша. Какая красота. А еще есть такое послание. Сегодня у моего зятя Владимира день рождения, 45 лет. Желаю ему крепкого здоровья, сильного иммунитета, исполнения желаний, благополучия во всем, успехов в работе, всех благ. У него два прекрасных сына, мои любимые внуки. А самый лучший подарок для него и для нас будет на днях. Дочка родит ему дочку, а мне внучку. Счастья и радости всем, теща Галина из Самары. Прекрасный Владимир, мне кажется, вы выиграли в этой жизни как минимум самую лучшую тещу в мире. Ну и поздравляю вас с вашим персональным праздником. Пусть все пожелания любящей вас тещи исполняются быстро и качественно. Ну а мы будем шутить. Монолог Михаила Жванецкого в финале часа. Чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Работа мечты или не все то золото, что блестит? Сочиняй мечты, в общем. Два машиниста едут в кабине поезда, один с тоской смотрит в окно и говорит: «Все, Вась, пойду-ка я в путейц работать». «Нафига?» «А вот посмотри на них, как не проезжаем, они все время курят и курят, больше что не делать, работа мечты же, ну реально». Ну, в общем, сказано, сделано, уволился он с работы, устроился в путейцы, там ему выдали кувалду, и он ей машет. Час машет, второй, третий, четвертый, под градом, на пятый он и говорит: «Слышь, бригадир, курить-то когда мы будем, а? Перекур когда? А сейчас поезд поедет, мы все и покурим». Немного юмора в белых халатах. Дантист говорит блондинке. Ну, ребят, ну опять блондинки. Ну, давайте чередовать как-то. Пускай будут брюнетки в этот раз. Значит, дантист говорит брюнетке: «Девушка, не нужно так широко раскрывать рот, девушка». «Но вы же сами сказали, что должны везти туда зеркальце, инструменты». «Ну да, но сам-то я остаюсь снаружи». Философское. Порой хочется пофилософствовать, особенно когда ты едешь в автобусе. Диалог в автобусе.
3: «Простите, вы выходите на этой остановке?»
4: «Нет, не выхожу».
3: «Зря вы так. Хорошая остановка».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 22 градуса, вечером плюс 19, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: Проверенных автомобилей Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Раз, два.

0: Выгода считать. В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
1: Нужен бетон? В «Груз-сервисе» он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в 6:45 на завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дегустация. Внимание. Сейчас, товарищи, сейчас Дина Михайловна, наш зоолаборатории, налила вам в мензурки сорт праздничный. Бокал специальный, дегустационный, из прозрачного стекла, чтобы был виден цвет. Превосходный рубин, переливающий всеми цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал. Поколебали. Товарищ, успеете, колебайте вместе со всеми. Любуйтесь переливами цвета. Итак, сорт праздничный. Характеризуется ранним созреванием. Растет только у нас в Абрау. Товарищ, сплюньте, вы же не поймете. Сплюньте. Мы вас отстраним от дегустации из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Молодое вино, сохранившее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка, не глотаем. Набираем в рот глоток, не глотаем, а спокойно перекатываем во рту. И внутренним обонянием чувствуем аромат. То есть вначале аромат, затем, не глотая, пробуем терпкость молодого вина. Итак, сорт праздничный. Так, взяли в рот, перекатываем. Почему вы так неподвижны? Вы проглотили? И вы? Товарищ, что, все проглотили? Вот, девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам, вы девушка, вы могли подождать и перекатывать со всеми. Здесь же, где же девичья гордость и культура питья? Так, с этим сортом у нас не получилось. Дина Михайловна наливает вам сорт прибрежный. Не хватайте ее за руку. Нет, музыки здесь не положено. Вся суть в том, чтобы дегустировать в тишине. Мы с вами не пьем, подчеркиваю. Мы не пьем, мы запоминаем сорта вин. Товарищи, вы же ничего не запомните. Сыр обостряет обоняние, а ваша колбаса отобьет его не только у вас, но и у соседей. Итак, эй, там группа в углу. Не надо потрошить воблу. Вобла идет к пиву. Товарищи, не забывайте перекатывать во рту. Сорт мускат левобережный, неоднократный медалист, лауреат международных выставок, винодельческих съездов. Сладость естественная, своеобразный аромат, чуть-чуть купажирован, купаж, это виноградный выжим. Товарищ, тише, я не пою, и Дина Михайловна не поет, мы не поем. Товарищи, этот сорт требует особого внимания. Мы продаем его за валюту. Обратите внимание на броский горячий аромат, на густоту цвета. Перекатываем во рту. Сплевывайте! Культура застолья и питья состоит в элегантном держании рюмки вина, в любовании ее цветом, в смаковании его вкуса, в понимании его возраста и назначения. Запивать его пивом ни в коем случае! Товарищ, это к вам относится. Пиво с крепким красным дает эту полную невменяемость, которой вы так добиваетесь. Товарищи, культура застолья, не подстолья, а застолья. Нет у нас пластинок Пугачевой. Товарищ, это дегустация. Дина Михайловна, попросите эту пару вернуться к столу и заприте лабораторию. Повторяю, для всех. Если вы хотите забыть эту жизнь к чертям, или как вы выражаетесь, у нас нет для этого сорта, для этого лучше эмигрировать. Только вы там будете пить и вспоминать эту жизнь, которую вы здесь хотели забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете, вам нужна сивуха. Так, товарищи, это не дегустация, а диспут, я к нему не готов. Так, все, ничья.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Если рядом с вами сегодня нет морского берега, то, может быть, есть воспоминания, есть планы, надежды, мечты. Но самое главное, хочется верить, что рядом с вами есть те, кто готов и на берег морской, и в горы, в зиму, в лето, в любое время года быть с вами. И этой любовью, этими чувствами вы можете смело делиться в нашем веселом чате. Пишите сообщение нам в любой мессенджер, номер будет един, +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, я с огромным удовольствием буду озвучивать ваше послание. А еще включу вам рубрику «Ильф Петров и Бурунов». Там Сергей Бурунов прочитает отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Николай Фоменко будет шутить про развод в этом часе. Угарный папа по традиции поделится детскими перлами. Ну а в ближайшие секунды будут шутить и петь Стас Ярушин, Надежда Ангарская и приглашенная звезда. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбком.
1: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали.
2: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ.
0: Я начну. Моя песня. Самый лучший секс заходил вчера, правда, не ко мне, слушал до утра.
1: Это хорошо.
0: Надя, твоя песня.

0: Не видели, ребята, видеопирата? И он в тот вечер целых два фильма заснял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Да-да-да. Так, моя, да?
0: Белый айс летит, раз двадцатый в семью Синьхуа. На крыльце он стоит, хочет в небо пальнуть из ружья. Не лети ты сюда, бестолковая белая птица, сколько можно уже, дайте парню хотя бы жениться.
1: Хабиб, Хабиб, твоя песня.
0: В семейной жизни как-то раз я видел у жены экстаз, но это было не со мною.
2: На Юмор ФМ.
3: Давайте аплодисменты, я можно спою?
1: Конечно, давай.
0: Симпатичный иностранец пригласил меня домой. Оказался дагестанец, забери меня, мама, домой.
1: Следующая моя песня.
0: А вот вам речь моя, прямая, жесткая. Поймите, что Земля плоская, плоская. Есть у планеты край, похожий на карниз, и с него так легко навернуться вниз. Поймем давайте друг друга по теме плоского круга. Сей факт прими без испуга, с карт стряхни нафталин. Ого. Да, все мы жители диска, а кто не верит, редиска. Дизлайк тебе и отписка, а Земля — это блин, плоский блин.
2: Шутки, песни, плюс.
1: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ.
4: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием.
1: Для вас пели и шутили, и, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
2: Шутки,

0: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
3: Первоклассный комплект в Office Market. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центрам особые скидки и условия. Office Market. Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 550321. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГР 121-27-0-76-29. Город Москва. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если я храплю, не надо толкать меня в бок. Я сбиваюсь и начинаю сначала.

0: а если вы ищете возможность написать нам веселый чат, передать привет близким и родным, так, чтобы вся страна за вас порадовалась, сообщаю номер +7 915 03 03 567. Надеюсь, успели записать. Но я повторю, +7 915 03 03 567. Очень скоро приступим к веселому чату. А еще в этом часть мы с вами будем смеяться над рубрикой «Ильф, Петров и Брунов», над шутками Николая Фоменко про развод, но в ближайшие секунды над детскими перлами «Угарный папа».
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
1: Угарный папа.
2: Мама помогает 5-летнему сыну Славе одеваться на каток. Мимо проходит папа и стыдит сына. «О, маленький мальчик, мама его одевает». Славик в ответ: «Ой-ой-ой, а сам-то с мамой спишь каждый день, как маленький». Федя 4 года восхищенно смотрит на маму. «Мам, ты у меня красивая, как фотомодель». И чуть подумав, добавляет: «Только немного толстая». Из школьных сочинений Антона. Маша любила Дубровского, и именно поэтому, как истинно русская женщина, отказала ему. Катерина бросилась в воду по личному делу. К сожалению, не все герои Льва Толстого смогли дожить до конца 4-го тома.
1: Угарный папа.
2: Дочке Тане 3,5 года. Доехали с мамой до садика, выгружаются. Мама говорит: «Ну пошли, моя красавица». Таня отвечает: «Ну пошли, мое чудовище». Внучка Маша на каникулах у бабушки в деревне. Прибегает с улицы: «Бабуля, зубик заболел. Сейчас помогу, есть у меня проверенное лекарство». Бабушка достает шмат соленого сала, отрезает маленький ломтик с прослойкой. «Вот, внуча, положи на зуб и иди полежи». Минут через 7 внучка зовет бабушку: «Бабуль, а нельзя к лекарству еще и хлебушка?» И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 03 03 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
5: В каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: Лумакс Мэгл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

0: если любимый вам человек где-то далеко, то смело пишите в наш веселый чат. +7 915 03 03 567 это номер телефона, и он един для любого мессенджера. Что есть к этой минуте? Максим из Дивногорска поздравляет свою жену и себя, конечно, с годовщиной свадьбы. 23 года совместной жизни. Люблю свою жену Евгению. Как 23 года назад. Какая прекрасная пара. Вам счастья, здоровья и много-много-много счастливых совместных десятилетий. А еще мы просим поздравить от Александра, Светланы и Полины наших любимых Татьяну и Сергея с 17-летием свадьбы. Пусть их брак продлится вечно. Пусть так и будет. Мне кажется, лучше и не скажешь. Еще один привет прилетел из Луганска. Из Луганской. Мы отдыхаем на даче. Люблю мужа Александра. Спасибо ему за ремонт на даче. Еще один привет маме Лиле, папе Леше и бабушке Нине. Ну и брат Матвею от Валерии Кудряшовой. Коротко и лаконично. С днем строителя! Я же не строитель. Как не строитель? Строишь из себя непонятно что. Всех с наступающим днем строителя поздравляет Андрей из Луганска. Хорошо, с юмором главное. А вы тоже можете написать свою шутку, ну или признаться в любви, или передать привет. Кирилл Горин через час будет озвучивать все ваши сообщения, ну или то, что успеет. А в этом часе мы с вами будем дружно смеяться. Есть над чем. Рубрика «Ильф, Петров и Брунов» в финале этого часа. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про развод. 5 штук и все удачные.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про развод.
1: Когда мужчина сразу после развода женится вновь, это уже азарт.
2: Доктор, помогите. Мне за 30, я разведена, и мне совершенно не нравится Стас Михайлов.
3: В воскресенье ходили с женой выбирать обои для кухни. Если бы в этот день работал ЗАГС, уже бы развелись.
4: Я избавился от 80 килограмм лишнего веса. Я наконец-то развелся.
5: Утверждающие, что счастье за деньги не купить, никогда не платили госпошлину за развод.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается малооблачная погода, возможные осадки. Температура воздуха до плюс 20.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: Дорогая, спасибо за пилочку в пироге. Теперь у меня самые ухоженные ногти в камере.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ровно в 16 часов 40 минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку. Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира, лицом к выпуклой диванной спинке. Жена бросала в дорожный мешок свое добро, фигурные флаконы, резиновый валик для массажа, два платья с хвостами и трикотажные рейтузы. «Варвара», — сказал Лоханкин в нос, — «неужели ты в самом деле уходишь от меня к Птибурдукову?» «Да», — ответила жена, — «я ухожу. Так надо». «Но почему же? Почему?» — сказал Лоханкин с коровьей страстностью. «Потому что я люблю его. А я как же?» «Васисуалий, я еще вчера поставила тебя в известность. Я тебя больше не люблю. Но я же тебя люблю, Варвара!» «Это твое частное дело, Васисуалий. Я ухожу к Птибурдукову. Так надо». «Нет!» — воскликнул Лоханкин. «Так не надо! Не может один человек уйти, если другой его любит!» «Может!» — раздраженно сказала Варвара, глядясь в карманное зеркальце. «И вообще перестань дурить, Васисуалий!»
2: «В таком случае я продолжаю голодовку!» — закричал несчастный муж. «Я буду голодать до тех пор, покуда не вернешься! День, неделю, год буду голодать!»
1: Лоханкин снова перевернулся и уткнул толстый нос в скользкую холодную клеенку.
2: «Так вот и буду лежать в подтяжках!» — донеслось с дивана. «Пока не умру! И во всем будешь виновата ты с инженером Птибурдуковым!»
1: Жена подумала, надела на белое невыпеченное плечо свалившуюся бретельку и вдруг заголосила.
2: «Ты не смеешь так говорить о Птибурдукове! Он выше тебя!»
1: Этого Лоханкин не снес.
2: «Ты самка, Варвара!» Тягуче заныл он. «Ты публичная девка!»
1: «Васисуалий, ты дурак!» Спокойно ответила жена.
2: «Волчица ты!»
1: Продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне.
2: «Тебя я презираю! К любовнику уходишь от меня! К Птибурдукову от меня уходишь! К ничтожному Птибурдукову нынче ты мерзкая уходишь от меня! Так вот, кому ты от меня уходишь? Ты похоти предаться хочешь с ним, волчица старая и мерзкая притом!»
1: Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать. «Васисуалий, перестань поясничать», — сказала волчица, застегивая мешок. «Посмотри, на кого ты похож. Ну, хоть бы умылся. Я ухожу. Прощай, Васисуалий. Твою хлебную карточку я оставляю на столе».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко Фейк-радио!
6: Да, детка.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Москве 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных девушек. И это была лучшая неделя в его жизни.

0: правильно делает. Пойте, танцуйте, смейтесь и самое главное, отдыхайте. Выходные здесь в самом разгаре, и мы вместе со всей страной продолжаем шутить и заряжать вас позитивными эмоциями с помощью отборного юмора. Это самое веселое радио страны, и с вами Кирилл Горин. Здесь здравствуйте, всем привет. Я приглашаю всех и каждого в наш веселый чат уже через полчаса. Озвучу ваши приветы, поздравления, признания и любые другие послания. А также обязательно буду шутить вашими шутками. Если хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире Юмор ФМ, то просто направьте его вот сюда. Номер для вас +7 915 0303 567. Писать можно в любой мессенджер. Главное, не забывайте подписываться. В этом часе из смешного в финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол. Ой, штанга», а также обязательно насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Андрей Макаёнок, Минск.
2: Здрасте, здрасте, счастья, здоровья. Так, будем знакомиться. Меня зовут Андрей, я коренной москвич. Уже 2 месяца как. Хожу, короче, сейчас по Москве, веселюсь. Мне очень много нравится чего. Недавно был в торговом центре. Слышал самое странное объявление в своей жизни, мне кажется. Там было типа так.
3: Бум-бум-бум. Кто потерял паспорт, пожалуйста, подойдите на стойку информации.
2: Хотел сказать, мужик, кто потерял паспорт? Написано в самом паспорте. Честно. Если провести более детальное расследование, то можно даже понять, как этот человек выглядел, в каких странах до этого он мог потерять паспорт, знаете? Интерактив какой-то в торговом центре уже там как-то веселее, живенько. Не, честно, мне интересно. Я до этого столько россиян только в Турции видел. Мне вообще с каждый день это интересно. Я вот как-то был недавно тоже за границей, и со мной отдыхала такая пара, очень-очень колоритная. Там такая, ну, женщина, я пишу, но чтобы вы понимали, я — это ее левая грудь. Вот она такая, знаете, масштабная. Вот муж тоже такой, типа, они там постоянно что-то ходили. Она говорит, щелкни меня здесь, щелкни меня здесь, щелкни меня тут. Я думаю, блин, я уже щелкнул, честно говоря, на месте мужа. Уже не дает отдохнуть вообще никак. И они постоянно загорали, постоянно. Она его, бедного, просто измывалась над ним, говорила, надо загорать. Надо загорать. Он как-то лежит, говорит, Оль, я уже не могу, пойдем. Говорит, нет, лежи, надо загорать. Надо загорать. В какой-то момент, когда уже прошло минут 40, мужик встает и выдает просто гениальную фразу. Он смотрит в небо и говорит, Оля, лицу пи***на. Я думаю, знаете, как емко сказано, да? Похоже на какой-то советский слоган, да? Типа, землю рабочим, власть крестьянам, лицу там, типа, так. Короче. 33 мне будет, 33. Я, честно говоря, раньше думал, что к 33 поменяется все в моей жизни. Я себе представлял, думаю, буду им статным дядькой, классным, у меня все будет. В итоге в 33 изменились только мозги, и то не в лучшую сторону, если честно. Мы с друзьями, у нас плюс-минус одинаковая компания по возрасту, мы просто изобретаем какие-то дебильные игры. Вот серьезно, мы недавно изобрели новую игру, мы нажираемся, а потом меряем друг другу давление. Честно. Как-то по-другому стал к расставаниям относиться в детстве, что-то когда тебе 19, 18, 20 лет бросают, ты все такой, типа, эх, отжал себе лайки обратно. Бывшую тоже как-то встретил сейчас недавно в городе, так спокойно, честно вам скажу, я встретил ее, она сейчас шла со своим новым молодым человеком, там какой-то весь какой-то что-то сгорбленный, я думаю, а что вы женились даже, если честно? Ну, не, причем из хороших побуждений, потому что раньше у нее до меня был какой-то бизнесмен, потом я думаю, ну, Оль, дальше овчарка, надо уже... Надо тормозить. Короче, в поиске супруги, и какие-то странные критерии появляются с возрастом, типа, вот я недавно решил, что хочу, чтобы моя будущая жена была начитанная. Вот честно. Потому что как-то раз ко мне приходила моя знакомая и говорит, ого, Андрей, у тебя на полке столько книг, а там стояло 3, чтобы вы понимали. Ровно 3. Причем 2 из них видеокассеты. Страшненькие девушки, молодцы. Страшненькие реально хорошие. Они классные. Вы замечали, чем страшнее одноклассница, тем быстрее она выходит замуж? Замечали?
4: Да.
2: Серьезно. Вот вы сейчас тут сидите, а у нее 5 детей. Она не могла прийти. Про красивых девушек говорят, что у них там в глазах горит огонечек. Вот у страшненьких у них там догорает языческое капище, знаете. Жалко, что страшненьких не берут в шоу «Холостяк». Потому что там, вы знаете, все эти красивенькие такие, боже мой, я не знаю, примет ли меня холостяк такой, какая я есть. Страшненькая бы пришла и сказала, вот такая я есть. Вот, вот она, вот. Вот фотография моей матери. Вот такой я буду. Бери пока на пике. Все. лучшая форма. Дальше, дальше будет хуже. Ладно, друзья, у меня все. Спасибо вам большое. Классная шутка.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-24-0-76-29. Город Москва. 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зрелость – это когда соглашаешься с человеком, даже если он 1000 раз не прав, просто чтобы он, наконец, закрыл свой рот.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если нет денег собрать ребенка в первый класс, просто отправьте его в эконом. Если ты опоздал на работу, то хотя бы домой пораньше уйди. Если ты видел флаг Швейцарии, то это большой плюс. Если симпатичная молодая девушка спрашивает, как тебя зовут, просит улыбнуться и помахать рукой, не спеши радоваться. Скорее всего, у тебя инсульт. Если разговор не клеится, попробуйте протереть его спиртом. Если человек не умеет держать язык за зубами, то, скорее всего, зубы ему не очень-то и нужны.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Последнее время просыпаюсь по ночам возле холодильника. Мне кажется, в меня вселился вес.

0: Номер для ваших посланий. +7 915 0303 567. Можно писать в любой мессенджер. Главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете послание. Здесь в веселом чате и шутки, и приветы, и поздравления, и мы начинаем. Кристина из Екатеринбурга поздравляет своего любимого мужа Александра с годовщиной свадьбы, 17 лет брака. Люблю до неба и обратно, а вообще вместе они 24 года. Вот так и написала. И пусть у вас все будет только хорошо. Улыбайтесь и живите в доброте. Евгений из города Домодедово передает привет всем тем, кто сегодня работает. Джанибек из Нового Уренгоя желает всем хорошего дня. А вот Егор прислал нам шутку. Карлсон, чтобы малыш без него не скучал, включал ему на ночь вентилятор. Наташа передает привет своим любимым детям Анечке и Даниле. А пишет, что, кстати, очень сильно-сильно вас любит. Ирина из Перми передает привет своей любимой маме Татьяне. Желает всей стране отличного и классного отдыха. Плюс Сергей из Самары вместе с женой Алёной и сыном Степой отдыхают сейчас на даче. Пишет, скоро будем есть шашлык. Ну класс, приятного аппетита вам и всем, кто сейчас вкусно ест и вкусно отдыхает. Еще одна шутка у нас от Виктории. Если вы бегаете по утрам в парке, а об этом никто не знает, то это не считается факт. А и смешно, в финале этого часа услышим легендарного задорного навсегда и совсем скоро ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Голая штанга». Еще раз напомню номер для ваших сообщений. Номер вот такой, +7 915 0303 567.
1: Веселый чат. Поделись.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: Очевидно, Заболотный хотел пробить по мячу сильно и точно, но не получилось. Да, неудачно лег на ногу футболисту его кожаный дружок. И вот мы видим, как на стадионе зажгли электрическое освещение. Я так понимаю, это чтобы футболисты лучше видели цель. И какая нам разница, куда и как попадет мяч? В девятку, восьмерку, шестерку. Главное, это поиметь драгоценное очко. Вот, Бакаев бежит за мячом, подбегает к вратарю и овладевает им. Джеймс Абиора прекрасно играет головой. Но в этот раз надо было не играть головой, а ею думать. Опасный момент. Пас Бомбарду. Бомбарду уходит в угол. А там лужа. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах. И даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить. Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается малооблачная погода, возможные осадки. Температура воздуха до плюс 20.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавангард».

0: Салон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Большое уважение Дыне за то, что она семечки собрала аккуратно в кучу, а не разбросала по всему плоду, как арбуз.

0: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Вот мне пишет письмо одна женщина. У моей подруги сломалась мясорубка. Вот в любой стране мира пойдет, купит новую, вызовет починить. Нет. Она не могла фарш сделать. Сломалась мясорубка. Готовы? Заморозила мясо и натерла его на терке. Вы где-нибудь в мире подобное могли увидеть? Наши соображают, но не на пользу родине. Особенно соображают, когда можно украсть где-нибудь что-нибудь. Почему я говорю, все требуют честные выборы? Вся страна ворует, вы вдумайтесь в это. Вот пишут мне ребята, дадим вам совет, Михаил Николаевич, вы часто за границу летаете, мы пробовали, проходит каждый раз. Страхуем багаж, прилетаем, а в багаже ничего нет, нам страховку выплачивают. Готовы? Они сухой лед кладут. Технически грамотные люди смеются. Сухой лед, когда он испаряется, он не тает. То есть воды нет, ничего. Прилетает пустой чемодан. А страховка по весу идет. Я такие получаю. Вы сейчас записывайте, я вам советы даю, которые мне дают. Если вы потеряли зарядку от телефона, ни в коем случае не покупайте новую. Идите в ближайшую гостиницу, говорите там, что останавливались у них за несколько месяцев назад и забыли зарядку. Вам притащат ящик с забытыми зарядками. Вы выберете. Это очень просто, но американцы не додумаются до этого. Знаете, как к американцу, одному менеджеру, пришел наш покупать симку для айфона. А для айфона симка-то другого размера. И спрашивает у менеджера америкоса, сколько стоит симка для айфона? Тот говорит, $50. Ой, дорого. А для простого телефона? А америкос говорит, ну у тебя же айфон. Тебе не подойдет для простого. Он говорит, я тебя не спрашиваю, подойдет или не подойдет. Я тебя спрашиваю, сколько стоит? Он говорит, 15. Дай мне. Тебе не подойдет. Я тебя не спрашиваю, понимаешь? Дай симку за $15. Он говорит, пеняй на себя, дал. А наш посмотрел, прилетел, говорит, у тебя ножницы есть? В этот день мировоззрение американца поменялось. Наш на его глазах обрезал симку, вставил, и работает айфон. Все. У нас вся страна знает, что это можно делать. В японском ресторане японцы одурели. Они потеряли косоглазие, когда увидели. Знаете, транспортер, крутится блюдо. И вы берете, едите, и по пустым тарелкам вам приносят счет. 5 тарелок осталось, счет, значит, вот. Только наши догадываются съесть и поставить обратно пустую.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Два часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Пользуясь случаем, хочу передать привет случаям, которыми я не пользуюсь.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И все правильно, это юмор на заказ. Пространство и время, где мы общаемся намного больше, чем обычно. Все 60 минут я буду озвучивать ваши сообщения, любые. Вот захотелось передать привет, пожалуйста. Хочется поздравить с праздником, тоже не вопрос. Можно даже и в любви признаваться здесь. И все это возможно с помощью нашего единого и неизменного номера телефона. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. А также помните, что в этом часе вы можете попросить нас включить свой любимый юмор. И все это сделаю для вас я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем доброго дня. И первая партия сообщений. Привет из Самары от Егора, который улетает его жене Александре и дочке Виктории. Дмитрий Серпухов передает привет своей жене Екатерине, которая сейчас готовит окна нашей дачи к покраске. А я сижу и пишу вам вот это вот сообщение. Говорю, что очень сильно ее люблю, а также люблю наших детей Анюту, Оленьку и Дениса. И еще один привет у нас от Олега из Перми, который направляется своей жене Виктории, говорит, что сильно вас любит. И для вас, по вашей просьбе, прямо сейчас «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в ресторане».
2: Ну что, пацаны, хорошо, что собрались. Да. Предлагаю сегодня культурно покушать водочки, насладиться живым общением и спокойно, без приключений, добраться домой.
3: Очень, очень на нас похоже. Давай, пока мы на людей похожи, зафотаемся.
2: О, давай.
4: Не на... Удали, Денис, не надо фотать, как мы все вместе бухаем.
2: А что такое-то?
3: А что случилось?
4: Просто не хочу, чтобы в интернете были фотки, где я с бухлом.
2: А что случилось-то? Теперь все, мы такие важные, с друзьями не пьем и не фотографируемся.
4: Да пьем, пить я буду прям. Просто не надо фотки эти в интернет выкладывать, потому что интернет, он помнит все. В интернете же как, Волочкова не балерина, Билан не певец, Саша Грей не диджей, оказывается, нифига.
2: То есть ты что хочешь сказать, Валер? Водитель автобуса, графический дизайнер и безработный Денис должны бояться интернета?
4: Да при чем тут профессия? Это всех профессий касается. Вот учителя. Слышали, училка выложила фотографию, где в купальнике она. Но... Так все, уволили. Потому что девиз родителей – купайся в пальто или пошла на школу.
2: Валер, ну мы просто про фотографию разговариваем. Это остановленный момент времени и все.
4: И знаешь, кто чаще всего извиняется за этот остановленный момент времени? Региональные депутаты. Они же вообще караул что выкладывают? Одна недавно выложила холодильник полный красной икры. Ты же уже тупо дразнишь бедных. Или еще одна выложила фотографию, где она в шоколадной ванной такая. На что она рассчитывала? На молочинка в комментариях, а?
3: Понятно. Ну а вот ты... Валера Абульев, тебе что, не пойму?
4: Мне что тебе? Я объясню, я с девушкой в клубе познакомился. Угу. Ну, выпили, приехали ко мне, я говорю, ну что, может, ну там это самое, ну... Она, я не такая. И уехала домой. Я забиваю в поисковике имя, фамилию, вылезает видео, где она перед вебкой, она прям такая. Ну и что? Давай, давай про тебя инфу найдем в интернете.
2: Ой, что ты там найдешь?
4: Да,
2: Миша. Миша ест борщ, что ты там найдешь?
3: Миша спит.
4: Нет, вот смотри, Миша пьяный танцует на дне города, пожалуйста.
2: Там, ну бывает.
4: А где рубашка, где штаны, Мишка?
2: Ну, не помню.
4: Ну вот. А ты что, скалишься? Давай, ну, на давай, тебя давай, найдем, давай, давай. Денис, ну, вот.
3: Найдешь,
4: пожалуйста, Денис спит в грядках.
3: Я не выкладываю.
4: Так друзья выложили.
3: Так вы мои друзья.
4: Ну не суть, Денис.
3: Вы гоните, что ли?
4: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
2: Это ты задолбал, понял, Валера? Сейчас мы про тебя тоже что-нибудь найдем.
4: Не надо. Сидим, сидим, выпиваем. Mm-hmm. Не надо ничего искать.
3: Не... А что ты не пойму?
4: Не ничего надо, себе. Что... Че, перезалили, что ли?
3: А что там?
2: Видео называется «Дрищ в Ашане пердолит дыню». Есть второе видео, там то же самое, только с манго. Да.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: 中国汽车的维修和保养.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Опытный бухгалтер искренне верит в жизнь после сметы.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И мы продолжаем. Ольга Миллер и ее сообщение. Привет, Юмор ФМ, а также привет моим любимым Лере, Оле, Полине и Коте. Мы едем домой, я их очень сильно люблю. Класс! Сергей из Ростова-на-Дону направляет пламенный поцелуй своей жене Веронике, дочке Саше, желает всей стране продуктивного и веселого отдыха. Также на связи Челябинск. Игорь передает привет своей семье, жене Анне, дочке Юлии и сыну Богдану. И своей прекрасной маме Варе и папе Даниилу тоже направляет пламенное обнимание поцелуй. Целуй, пишет, что всех вас очень сильно любит и просит вас никогда не грустить. А мы и не разрешаем этого делать здесь, на просторах веселого радио страны. И мы просто продолжаем дальше. Сергей из Москвы направляет пламенный поцелуй своей жене Вике, пишет, что сильно вас любит, благодарит за совместные годы и за то, что вы его терпите. Пишет: «Прости меня, не дуйся, не дуйтесь». Признался, вот попросил прощения на всю страну. Еще раз сделает, будет дуться по-другому уже вы. Степан поздравляет с днем рождения своего брата Олега. Желает вам крепкого здоровья, счастья и любви. И еще один привет от Анастасии, Денису. И для вас прямо сейчас наша фирменная не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Почувствовали легкое недомогание?

0: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоячих мест по следующим популярным направлениям.
1: Москва-Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
0: И можно полчасика посидеть.
2: Да ну?
0: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
2: Решение простое. Летим стоя.
0: Лоукостер «Покеда».
2: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
0: «Покеда». Потерпел, долетел.
3: Да, здрасте, меня зовут Сигизмунд Пипеточкин, и я автор из знаменитой системы самообороны Сигизмунда Пипеточкина. В нашем жестоком мире не просто выжить, если тебя зовут Сигизмунд, и практически невозможно, если твоя фамилия Пипеточкин. Вот почему с малых лет я упорно работал над своей боевой системой.
4: Приобретайте аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина.
3: Основы моей системы заложила сама природа. Долгие наблюдения за индюками, за быками, за всякими козлами и другими элитными бойцами животного мира позволили разработать интуитивно внятную систему самообороны. Всего одно занятие уже сделает вас опасным противником, а ровно через месяц вы станете непобедимым, как и я.
4: Специальное предложение. Купите две аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина и получите в подарок DVD с лучшими боями Сигизмунда на дискотеках и в ресторанах его родного Биробиджана.
3: Меня зовут Сигизмунд, и я научу тебя драться, как Сигизмунд. Вот.

0: круглосуточно ру.
1: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
2: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
3: Лента.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Из зоопарка сбежал сторож. Хотя, возможно, львы что-то не договаривают.

0: знания. Единый номер для сообщений. +7 900 15 03 03 567.
1: Наталья и ее послание. Добрый день. Поздравляю супруга Тимофея с наступающим днем свадьбы. Завтра, 9 августа, бархатная свадьба. 29 лет совместной жизни. Люблю тебя, так и написала ваша супруга. Ну, замечательно. Варвара передает привет своим девочкам. Марии и Алле, и Веронике. И поздравляет Судогду с днем города. Вот так вот. Елена передает привет своему любимому мужу Владимиру. Я его очень-очень сильно люблю. И хочу, чтобы он побольше отдыхал и, подчеркиваем, не ворчал. А также привет нашим любимым детям Владимиру, Анастасии и Владюшке. Ирина передает привет всей Самаре. А я напоминаю, все ваши послания прозвучат здесь в эфире точно так же, как вот сейчас это и происходит. Номер для них диктую, напоминаю, +7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер. И самое главное, не забывайте подписываться. Еще один привет у нас от Виктории из Волгограда своему мужу Владиславу. Направляет это сообщение и по вашему заказу. Встречайте прямо сейчас шутки песни плюс.
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Анатольевна.

0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер Эстет.
0: Предлагаю перейти к коротким смешным шутка-песням. А Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша Эстет.
3: На Юмор ФМ.
1: Поехали. А люди-то пошли другого складу. Не надо им ни мяса, ни борщей. Один вот отказался жрать баланду и требует кастрюлю овощей. Жиган-веган, как яблочко румяный. Жиган-веган убьет за сельдерей. Жиган-веган, и принцип его главный. Против мокрухи не трогайте зверей.
0: Браво! Так. Во французской стороне шоки все маленько. Нету там теперь бонжур, есть салам алейкум.
1: Так, дальше, Санечка, ты давай.

0: выдержит до лета.
1: Да? Ну,
0: бывает
1: да.
0: такое.
2: Надя.
3: Очень стыдно выпускнице, выпускной ее на смарку весь пошел. В этот вечер невозможно посмотреть

0: этих юных кавалеров забывает обо всем.
1: Следующая моя песня.
0: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Змея в иллюминаторе, змея в иллюминаторе, встречаю тещу в аэропорту. Света, не про тебя песня эта, люблю.
3: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТФ в проекте «Шутки песни плюс». Больше шума, друзья!
4: И не менее громко поприветствуем

0: Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока, пока!
1: Ерошин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор-ФМ.
2: Если хочешь, танцуй.

И мы продолжаем. На Алексей и его сообщение передаю привет своей любимой очаровательной супруге Елене Котовой. У нас сегодня 16 лет свадьбы и 23 года совместной жизни. А я тебя очень сильно люблю. Ну, прекрасно. Игорь передает привет своей жене Алене и дочке Веронике. Лилия передает привет крестной Нине и детям Валерии и Матвею. Привет из Самары в этот прекрасный субботний день. Алексей, скорее готовь шашлык с любовью, Лиля. Приятного вам аппетита. Артур передает привет своей жене Ангелине. Мы едем на день рождения. Подарок мы уже купили, а вот какой не скажем, потому что знаем, что Виктория, именинница, слушает Юмор ФМ. Продумано, пусть ждет теперь. И еще один привет от Вадима из Красноярска. Своей жене Дамире он направляет его. И для вас, как вы и просили, прямо сейчас Лига городов.

0: и команда «Ну нормально» Москва.
1: Ну что, Марин, мы с вами уже поближе познакомились, решили вам посвятить песню. Заранее извините.
2: Приезжай.

0: одного скандала еще и не матюкается, хотя 2 года с Калайджаном общается. Если нашла закладку, то продолжится чтение. Использует детское масло только по назначению. Спалилась с бабами в бане, но она тоже, блин, женщина. С продюсером спит, но он ей муж, сказать нечего. Не пьет и не курит, наверное, стесняется. В фидунке в бедняга за двоих одувается. Ну посекни хоть где-то, выдумывать больше нету сил. Родила 2, но почему не в 16, блин? Ну подружись ты с бомжом или с Даной Борисовой. Будет вечер приятный, ну или с Даной Борисовой. Снимись в фильме плохом или сама сними, например. Вот справа и слева есть хороший тебе пример. Сходи на интервью к тому, кому сейчас нельзя. Это несложно, сейчас почти никому нельзя. Про Мизулину ляпни, и вот уже подтверждается тот инфоповод, что комеди закрывается. Хотя в финале песни аккуратненько харкни.
1: Ну так, между зубов, это несложно. Ну так.
2: О, все! Матернулась.
1: Она ж молчала.
2: Не, она прям взглядом маршрут построила. Но если что, обиду не держим. Будьте проще, как мы, простые пацаны из Москвы. Всем кайфа!
3: А где прошла? Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается малооблачная погода, возможные осадки. Температура воздуха до плюс 20.
4: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», 1 этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
9: Жми больше всех на этой неделе.
8: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
1: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Средний палец. 40 лет на рынке быстрых сообщений.
2: Триста тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас финальная тройка сообщений к этому часу. Екатерина пишет: «Добрый день, поздравляю любимого мужа Кузнецова Алексея с годовщиной свадьбы, мы тебя очень сильно любим». Павел передает привет любимой жене Насте, сыну Антону. Спасибо вам за то, что украшаете мою жизнь. Ну, красота! Ольга Миллер, ее сообщение: «Привет, Юмор-ФМ, и вам здравствуйте. Также привет моим любимым Лере, Оле, Полине и Коте. Мы едем домой, и я вас всех очень сильно люблю». Ну, превосходно! Друзья, по-прежнему принимаем ваше сообщение, вернемся к ним уже в середине следующего часа, и все это произойдет в рамках нашего веселого чата. Там же мы принимаем еще и ваши шутки, поэтому помните, если есть над чем посмеяться, лучше пришлите нам, а мы все озвучим здесь, в эфире Юмор-ФМ. Номер для посланий по-прежнему самый простой, плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Ну а под занавес часа предлагаю насладиться тройкой анекдотов в исполнении Игоря Маменко.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Значит, папа, сын и внук едут на рыбалку. Зашли в автобус, сели, присели. Вдруг заходит девушка такая, необычайно красивая, и колготочки в сеточку такие, модные очень. Ну и мыслит каждый по-своему. Значит, внук мыслит: это же какая красавица. Я бы с ней, конечно, зажег бы, ничего не могу сказать. Папа думает: это сколько же денег она у родителей выпросила, чтобы ей купили такие колготки. И у деда мысль: вот, блин, опять сети забыли. Человек приходит на телеге, едет впереди лошадь, он ее стегает, заезжает в деревню, говорит: люди, выходите, я дрова привез. Лошадь поворачивается, говорит: ага, ты привез. Мужик стоит, небоскреб огромный такой, он стоит, курит возле небоскреба. И подходит девушка, говорит: здравствуйте, я из общества борьбы с курением, социальный опрос. Как давно вы уже курите? Говорит: около 20 лет. Она говорит: 20 лет. Я поняла. Берет калькулятор. Посмотрим, 20 лет. Понятно. Скажите, а сколько в день сигарет вы курите в среднем? Он говорит: ну, около 2 пачек. Около 2 пачек. Как можно так портить тебе здоровье? Одну секундочку. Посчитал на калькуляторе. Понятно. Вы знаете, что если бы не курили, на сэкономленные деньги вы могли купить бы вот этот небоскреб. Он говорит: а вы курите? Она говорит: нет, разумеется. Он говорит: а небоскреб у вас есть? Она говорит: нет. А я и курю, и небоскреб мой.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: шутит.
1: Если бы моя жизнь была бы песней, то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВБ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор
7: ФМ. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: российской столице 15:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите в другую комнату. Жена и без вас справится.

0: на самом деле лучше не сходить с ума, а просто радоваться каждому мигу и каждому мгновению. А еще можно радоваться тому, что за свою улыбку вы можете выиграть автомобиль. Да, наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается, и каждый день мы дарим шанс всем вам. И не один раз это делаем, кстати, для того, чтобы именно вы уже в финале этого года смогли оседлать новый автомобиль, участие в игре бесплатное. А вот чтобы точно получить этот шанс, нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и просто загрузить фото на сайте веселаярадио.ру. Все. Далее ловите шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Остальные подробности, детали игры на сайте Юмор.ФМ. Тем временем с вами по-прежнему здесь Кирилл Горин. Мое почтение, здравствуйте. Через полчаса традиционно буду шутить вашими шутками и озвучу все ваши приветы. И поздравления, и признания в любви. Вот все, что пришлете, то и напишем в рамках культурного. Пишите все вот сюда. Плюс 7-915-0303-567. В любой мессенджер направляйте свое сообщение, но главное, не забывайте подписываться. И теперь о юморе. В финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ранее здесь будет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, но петь не будет, а будет шутить с помощью тройки анекдотов. Еще обязательно услышим ответ от Сати на вопрос, как выбрать хитрую стратегию, чтобы нравиться мужчинам. Дамы, это для вас. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны. Тот самый КВН. Это все Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
3: Вечная ценность Камызяки – это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
4: Встать, суд идет! А то опять ругаться будет, сами знаете.
3: Отдай! Отдай!
5: На!
6: Че как немощный?
5: Все, хватит ржать, уже в конце концов суд начинается. Все, ты же вставайте. Давай, Славка, вставай, вставай, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
4: Преступная халатность.
5: Вот, понял?
4: А что я сделал?
5: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами поморгать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
4: Я просто вашу машину не узнал.
5: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую, вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни, дыхни. Что, так не видно, что ли?
3: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос, у меня там сослуживец работает.
5: Какой сослуживец, Русик? А ну-ка расскажи к нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь, я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
4: В «Пусть говорят», что ли?
5: Какой «Пусть говорят»? Книга, говорю, как называется?
4: Преступление, наказание.
5: Преступление, наказание. Как там этого пацаненка наказали?
4: Ой, я уже не помню.
5: Не помню, а не знаю, скажи, потому что не читала. Сама неучи, сын у тебя такой же. Знаете, что ее сынок натворил на выпускном?
4: Ну я же просила не рассказывать.
5: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешься? Хихикиши. Значит, приговор. Все, ты ж, Русик, засекай.
3: Хоп!
5: Ла-лай-ла. Засекай, нормально говорю.
3: Поехали.
5: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Камызякский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высококлассного характера, всем на общественной опасности, если это категория преступления небольшой тяжести, суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
3: 9:08. Усейн Болт.
5: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
4: Каких еще лягушек?
5: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, я вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тысяч, давайте.
7: До свидания.
5: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Не госпрограмма? Ну а что же, очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщения в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривал меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
2: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но ну, их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. Это все, по-всякому бывает.
1: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которым мне нравятся,
2: вот это большая проблема.
1: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
2: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это нормальная тема.
1: Просто потом они начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками, вот в этом.
2: А с чего ты взяла, что они с другими? Они
1: с ними
2: спят? Что они все счастливы, все замужем?
1: Нет.
2: Ну вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как нам кажется, что у всех все хорошо. Как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом, а в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, но у меня нет ни секса, ни качества, да. А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось. И вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот смотри, счастливая. Вот это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан. Да? Ну, тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
1: Конкуренция в плане?
2: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. И когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, популярна. Ты меня услышала?
1: Да, спасибо вам большое.
2: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть, разум 100% где-то присутствует.
1: Спасибо вам большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
8: 0+, реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В России две беды. На одной из них я женился, а вторая — ее мама.

0: И прямо сейчас ваши шутки, приветы, поздравления, признания и любые другие послания здесь в эфире Юмор ФМ. Номер для сообщений +7 915 0303567. Пишите в любой мессенджер и самое главное, не забывайте подписываться. Вячеслав и его послание. Поздравляю нас с наступающим Днем Строителя. Всех коллег с наступающим праздником. Мы тут в Озерске привыкли строить так, чтобы на века. Поэтому желаем вам такого фундамента под семейную жизнь, чтобы его не брала никакая трещина кризиса, крепких стен от любых проблем и лучшей крыши над головой. Строим дальше, ребята. Ура! Сообщение от Людмилы. Рявзов Евгений Михайлович. Внимание, она вас сильно любит, так и написала. А вот Сергей из Егорьевска прислал нам шутку. В каждом доме должны быть утюг, радость и штопор. Елена передает привет своему самому лучшему, любимому, единственному Лапуле. Поздравляет с наступающим праздником Днем Строителя. Ждет вас на даче, так и написала. Отмечать когда будем? Еще пламенный привет моему лучшему коллективу. Его родители, так и написала. Мария пишет: добрый день, передайте привет моему любимому мужу Максиму и прошу ему сказать, чтобы он не был букой. Все будет хорошо. Я его очень люблю. А Луке Варе в том числе тоже привет направляется. Не грустим, а улыбаемся. Из приятного в финале этого часа услышим монолог маэстро Жванецкого и совсем скоро тройка анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер. Еще раз напомню номер телефона +7 915 0303567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. Сочи.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, помните, да, Минздрав предупреждает, абсолютно здоровых людей не бывает. Бывают недообследованные. Пациент на приеме у врача спрашивает: «Скажите, доктор, а вот эта, простите, исключительно дорогая платная операция, она вот действительно так необходима мне?»
3: «Конечно. Без этой операции ни о каком отпуске в Альпах и никаких горных лыжах не может быть и речи. Слышите меня?» Пациент растерялся. «Доктор, но я не катаюсь на горных лыжах, да и вообще не собирался ехать в Альпы». «Уважаемый, так и речь сейчас совершенно не про вас».
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, короче, про медведей. Белая медведица со своим медвежонком идут по Арктике. Температура воздуха, ну, такая нормальная для Арктики, минус 37, минус 38, идут уже довольно долго. И тут медвежонок неожиданно спрашивает: «Мам, а папа у нас белый медведь?» Мать слегка растерялась, говорит: «Ну, конечно, чистокровный белый медведь».
4: «Ясно. Мам, скажи, а вот бабушка твоя, мама-то которая, она случайно не бурая медведь-то, нет?»
3: «Да не, ну что ты, сынок, ну твои бабушка с дедушкой тоже были белые медведи».
4: «Понятно, а у папы, вот его родители, они случайно не бурые?»
3: «Да нет, конечно, ты 100%
4: белый медведь».
3: «А почему ты спрашиваешь?» «Да что-то мне как-то зябко, мам». Как говорится, опыт сын ошибок трудных.
2: Значит, жена заходит в гостиную и видит, как муж вынимает из бара все бутылки со спиртным и аккуратно складывает их в спортивную сумку. Жена удивлена:
3: «Коль, ну зачем нам столько? Мы едем на дачу всего на 2 дня.
2: «Люся, это не мы едем на дачу на 2 дня. Это наш сын на 2 дня остается дома один».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается малооблачная погода, возможные осадки. Температура воздуха до плюс 20.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Продается мальчик на побегушках. Пробег 300 верст.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка, дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий, вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье, и все. Ну, хорошо, не хотите вещи, не надо, я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю, вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша. Ну, бросьте это дело. Не приставайте. Папаша. Не приставайте. Я же объяснил. Ну, вы посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошее, но я звездану и все. Зачем в эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел, ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение. Я не виноват. Но я разворочу мостовую. Я найду тот кирпич. Дед, отойди. Дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит. Я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха. У меня сегодня радостный день. У меня день рождения. Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик. Помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.

0: 4 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если мужчина утверждает, что он главный в доме, значит, он не женат. И не просто не женат, а у него даже кота нет.

И мы тоже помним и напоминаем. Каждый из вас может получить шанс выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. Просто улыбнитесь на камеру своего смартфона и полученное фото загрузите на сайте веселорадио.ру. Далее ловите шутки Фоменко и ждите нашего звонка. И, кстати, звонить будем уже в этом часе. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Уже совсем скоро прозвучит заветная шутка Николая Фоменко. Ну а если вы уже с нами в игре, то рекомендуем вам приготовиться и ждать нашего звонка. Скоро я вам и наберу. Кстати, зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте. И еще через полчаса озвучу ваши сообщения, которые мы ловим по номеру +7 915 0303 567. А вот теперь о юморе. В финале этого часа услышим историю жизни знаменитого человека в рубрике «Шутить изволите» в исполнении Михаила Полицемака. Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про налоги. А вот в середине часа насладимся детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас шутки-песни, ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. Будут петь, шутить и веселиться. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ, потрясающие лучшие в мире зрители, а напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах, мы по очереди коротко поем, вы все вместе дружно смеетесь, вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Я не забуду тебя, Ибрагим. Твою борьбу, твое трико, твои прогибы.
3: Холодец говяжется, а ухо рыбяжется. Сербский изучать язык сложно, только кажется. Это реально сербский, а вяжется.
0: На Юмор ФМ.
2: В гробу я видел елочку, и там же видел ель. Валил я эти елочки 15 лет в тайге.
4: Ой, я дурак просто, я уже не могу остановиться просто.
3: А теперь застольную, давайте.

0: Слава!
1: Как грустно!
2: Не нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Тебе 90 ты гонишь.
0: Знаешь, на отлично, а я и старичка. Кто тут не учит, не учит, в четверти двойку получит.
3: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
0: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
3: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
0: Пока-пока.
4: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
12: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Деньги, конечно, грязь, но до чего же она лечебная?
2: Ну, если честно, желаю всем как можно больше такой грязи в жизни. Ну и самое главное, правильно, только что прозвучала заветная шутка Николая Фоменко. Та самая шутка, за повторение которой вы в моменте здесь в эфире получите 3000 рублей. А за правильный ответ вы еще получите и путевку в суперфинал. Суперфинал этой прекрасной игры «Автомобиль за улыбку». Состоится он уже в конце этого года. И чтобы принять участие, чтобы присоединиться и загрузить свое фото в наш фирменный улыбайзер, нужно сначала его сделать. Просто улыбнитесь на камеру своего телефона и загрузите фотографию на сайте веселаярадио.ру. Присоединяйтесь все, и друзья, и коллеги, и родные. Приглашайте всех, чтобы уже в финале этого года вместе кататься на новом автомобиле и делать это с прекрасным удовольствием. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника и говорим для этого два заветных слова «Улыбайзер стоп».
0: Автомобиль за улыбку.
2: И звонить прямо сейчас мы будем Галине в Пензу. Узнаем, как же у нее проходит сегодняшний выходной день. И, конечно же, обрадуемся очень сильно, если она возьмет трубку. А чтобы точно в этом убедиться, я просто наберу ее номер телефона. Галина, звоню вам. Номер телефона мы набрали. Держу в руках песочные часы. После гудков начну сразу засекать 30 секунд времени.
3: Абонент разговаривает по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните позднее.
2: Я думаю... Спасибо за английский язык. Благодарим вас за урок английского языка. Я думаю, все запомнили, как будет на английском занят. Да, не буду ни в коем случае сейчас этим заниматься. Я не преподаватель английского языка. Мы просто попробуем перезвонить сейчас Галине еще раз. Да, она разговаривает. Но, по сути, в игре у нас это и есть две попытки. Если человек недоступен, либо занят, можно перезвонить повторно. И, собственно, сейчас я это еще раз сделаю. Перезвоню Галине, и, возможно, сейчас она трубку-то и возьмет. Галина, набирай ваш номер телефона. Вот так вот, как джентльмены будем немного настойчивые, но все в рамках культурного воспитания. Второй раз. Все, вопросов нет, вопросов не имеем. Галина сейчас занята, трубку взять не может. К сожалению, не удалось с ней поиграть. Что же будет дальше? А дальше, после того, как я закончу с вами разговаривать, пойду расстраиваться. Шучу. Я хочу обрадоваться, обрадовать вас всех и обрадовать Галину в том, что ее улыбка все равно остается в нашем фирменном улыбайзере. Все, кто ее знает, напомните ей, что ей звонили и звонили мы. Юмор ФМ, для того, чтобы сыграть с ней в игру «Автомобиль за улыбку». Ее улыбку можно видеть сейчас на сайте веселорадио.ру. Просто заходите на сайт и открывайте прямую трансляцию. Здесь все у нас и происходит. Ну а всем остальным напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля. Автомобиля, который можно выиграть уже в финале этого года. Заходите прямо сейчас на сайт веселорадио.ру и загружайте фотографию. Участие в игре бесплатное, и мы продолжаем. Раскручиваем наш фирменный улыбайзер для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: я петь не буду, я просто напомню, что совсем скоро, менее чем через 13 минут, мы встретимся на просторах веселого чата. То самое место, где я буду шутить вашими шутками, озвучу приветы, поздравления, признания и любые другие послания. Но перед этим напомню номер. Номер плюс 7-915-0303-567. А еще, из смешного, в финале часа шутить изволите, напоминаю. Совсем скоро также услышим 5 шуток Фоменко про налоги. А вот через мгновение вашему вниманию детские перлы в исполнении угарного папы.
1: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
1: Угарный папа!
2: Бабушка говорит, вот, Женечка, тебе уже 6 лет исполнилось, поэтому проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестренку. Женя отвечает, зачем тратить деньги? Мама у нас еще молодая, она и родить может. 5-летняя дочка Олечка говорит маме, мамочка, какая ты в этой шубе красивая. Правда? Обрадовалась мама. Конечно, правда, ты в ней на овчарку похожа. Из школьных сочинений Светы. Вдруг земля задрожала. Это Змей Горыныч шел на посадку. У Ростовых было 3 дочери. Наташа, Соня и Николай. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
1: Угарный папа!
2: Айдар 4 года. Когда тетенька в белом халате сказала, что поставит манту, я обрадовался. Но потом оказалось, что манты у нее невкусные и вообще от них рука болит. Тетя пришла в гости и спрашивает у 5-летней племянницы. Оленька, а у тебя есть лучшая подружка? Да, есть. А как ее зовут? Алиса. Какое красивое имя Алиса. А что Алиса тебе обычно говорит, когда вы встречаетесь? Алиса говорит, маршрут построен. Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер плюс 7-915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
6: Мы не хмуримся и продолжаем.
5: Новости, от которых хочется улыбаться.
7: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
5: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
5: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
5: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще и наказан.

0: Плюс 7 915 0303 567. Пишите нам в любой мессенджер, и самое главное, не забывайте подписываться. Вы можете передавать приветы своим родным и близким. Вы можете рассказывать о том, как проходит ваш день. И самое главное, даже можно взять и признаться в любви своей второй половинки. Все это можно сделать здесь. Еще раз напомню, номер плюс 7 915 0303 567. Андрей передает привет всем комбайнерам Тотского района. Привет от Екатерины, едем в Краснодар, пишет она. Передаю привет Ольге и Владимиру. Сергей и Надежда Сергеева из Челябинска, их сообщение. Привет, Юмор-ФМ, здравствуйте. Привет, Кири, здравствуйте. Привет всем ведущим Юмор-ФМ, всем отличного настроения, отдыхающим в отпуске Оле и Антону. Двум Юлям, в том числе, накупаться, наотдыхаться на весь год вперед и, конечно, отличной погоды. Я верю, что они все это услышали и приняли ваш привет. И вам отличного настроения. Сергей и его шутка. Решил после 6 не есть. Ночью сходил попить борща со сметаной. Вкусно! Александр пишет: привет, Юмор-ФМ, поздравляю себя с днем рождения. Желаю себе любимому крепкого здоровья и успехов в нелегком дальнобойном деле. Михаил пишет: привет моей Аленушке. Сейчас мы в Питере, погода супер. Будет еще лучше, если мы продолжим смеяться и улыбаться. И смешно, в финале этого часа услышим историю жизни знаменитых поэтов и писателей в исполнении Михаила Полицемака в рубрике «Шутить изволите». И совсем скоро вашему вниманию 5 шуток Фоменко про налоги. Напомню, номер плюс 7 915 0303 567.
1: Поделись улыбкой.
2: Не плачь, Анастасия, все слезы отбей.

0: Фоменко. 5 шуток про налоги.
1: Налоговая полиция. Мы всегда приходим на выручку. Главное в налогообложении – не налогооблажаться. Директор завода по производству матрешек спрятался от налоговой в заместителе директора. В цыганской налоговой ИНН называется «Ай-нанэн». У меня натянутые отношения с налоговой. То я ее натяну, то она меня.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается малооблачная погода, возможные осадки. Температура воздуха до плюс 20.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Телефон рекламной службы Юмор FM Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Это вы в интернете такие смелые. А как говорить тосты на праздниках, так надейтесь, что до вас очередь-то и не дойдет.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Стать успешным писателем во все времена было непросто. К вершинам Олимпа пробивались только самые яркие и талантливые люди. А значит, и истории с ними происходили яркие и порой призабавные. О знаменитых писателях и поговорим.
0: «Шутить изволите?»
1: Как-то раз знаменитый автор детективных романов, сэр Артур Конан Дойл, сошел с поезда. К нему подбежал бойкий извозчик, схватил его чемодан и спросил: «Куда вас везти, месье Конан Дойл?»
2: «Сперва скажите, откуда вы узнали мое имя?» – удивился писатель.
1: «Я просто проанализировал детали», – ответил извозчик. «Следы чернил на руке? Вы много пишете. Одежда в лондонском стиле. По манере держаться – явно врач». «Так и догадался».
2: «Да вы самый настоящий Шерлок Холмс!» – воскликнул Конан Дойл.
1: «Благодарю вас», – немного смутился извозчик и добавил: «Знаете, я заметил еще одну деталь. На ярлыке вашего чемодана крупно написаны ваше имя и фамилия».
3: Однажды знаменитый автор «Трех толстяков», писатель Юрий Олеша, наотрез отказался подписывать договор с издательством, заявив: «Вот тут у вас написано Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем автор. Это меня не устраивает».
2: «А как бы вы хотели?» – спросили его.
3: «Я хочу так. Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем Юра». И еще одна история про Юрия Олешу. Писатель был завсегдатаем кафе гостиницы «Националь». Однажды, будучи уже изрядно навеселе, да еще и в обнимку с таким же румяным приятелем, он выходил из любимого кафе и увидел при входе человека в красивой черной форме, расшитой золотыми галунами и шевронами. «Подайте такси!» – потребовал Юрий Карлович.
2: «Я не швейцар, я адмирал!» – рявкнул обладатель пышной формы.
3: «Тогда подайте катер!» – невозмутимо ответил Олеша.
0: «Шутить изволите?»
1: Что ж, друзья мои, покинуть вас на катере у меня вряд ли получится, а вот на такси попробую. Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите?» На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Лето – время путешествий и новых открытий.
2: Но иногда открытия бывают неожиданными.
1: Ой-ой-ой, диарея?
3: Ай-яй-яй!
1: Срочно энтерофурил.
2: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
4: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик.

0: ровно 17.00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ваш пароль на госуслугах должен содержать цифры, буквы, завязку, развитие, кульминацию и неожиданный финал.

Не надо нам вот этого, чтобы сильно дуло, но и духоты тоже не нужно. Бережем свое здоровье и по возможности проводим эти выходные на природе. Желаем всем позитивного настроения и специально для этого продолжим поставлять избранный юмор для вас и для всех. Это самое веселое радио страны, с вами по-прежнему здесь и я, Кирилл Горин. Меня зовут, всем привет. А призываю всех. Встречаемся в нашем веселом чате уже через полчаса. Я озвучу ваши сообщения, шутки, приветы, поздравления. Любые послания, главное, направьте их по нашему номеру. Озвучиваю его для вас. Здесь номер плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Теперь о юморе. В этом часе, в финале, легендарный Михаил Задорнов навсегда. Перед этим моментом услышим протокол о нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити» и в середине часа насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ.
2: Здрасте, здрасте.
1: Погнали. Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца третий по счету ребенок, а третий по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире». Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «привет, я сейчас с Викой», а потом написал «извини, не тебе». Вот такие, звучит жалко, я знаю. Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идет, а ты стоишь и такой: конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.

0: посмотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Мы посылаем в космос своих лучших, умных, здоровых мужиков. А эти инопланетяне, каких-то маленьких зеленых уродцев.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять, стоять! Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка! Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Салаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное, ну, например, Дубай.
0: Александр Ташенчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
6: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
7: Лента.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В японской национальной кухне есть блюдо с названием СССР. Это 1/6 часть суши.

0: наступило то самое специальное время для ваших шуток, приветов, поздравлений и любых других посланий. Номер в этом чате плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер. И самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Надежда, ее сообщение. Еду рядом с любимым мужем Валерчиком, передаю ему привет и признаюсь в любви. Представляю его глаза, пишет, желая нам хорошей дороги и прекрасного отдыха. Класс! Мария передает слова любви своему мужу Николаю Бабкину. Спасибо за то, что ты рядом, моя опора и мое счастье. Дмитрий передает привет всем тем, кто слушает Юмор ФМ. Дмитрий, и вам тоже привет. Геннадий и его шутка. Тук-тук, кто там? Это мотивация. Я буквально на 5 минут. Марина Носкова из Екатеринбурга поздравляет любимого супруга с днем физкультурника. Милый, будь здоровым и сохраняй свои шикарные формы. Я тебя очень люблю. Также всем привет из Ульяновска и привет мужу Максиму от жены Юли. Я тебя очень сильно люблю. Все сегодня друг друга любят. Класс. Есть вот такое сообщение. Здравствуйте. Отдыхаем у бассейна на даче. Варим суп. Едим мясо. Передаем привет. Передаю привет своей девушке Ирине. Пусть она улыбнется. Ирина, вы улыбаетесь? Отсюда не вижу. Пожалуйста, улыбаемся и дальше. В финале этого часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. И совсем скоро реалити-криминалити и протоколы нелепых преступлений. Еще раз напомню номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити криминалити.
0: Мы, студенты колледжа транспорта и дорожного хозяйства Савенко ПР и Кравец АА, совершили угон учебного автомобиля Renault Logan, а затем наезд на ограждение образовательного учреждения из-за отсутствия развитых навыков вождения в экстремальных условиях снегопада и гололеда. А также потому, что наша однокурсница Савельева МВ выразила сомнения в наших способностях к дрифту и нашем интеллектуальном уровне. Конечно, он плохой человек, ведь взятку он взял в пьяном состоянии, пропив ее с кладовщиком. Тоже, кстати, пьяницей. Однако обогатил он при этом не что иное, как государственную казну. Выпил в меру, но не рассчитал. Оказывается, мера выпивки не каждый день постоянная. Все зависит от настроения и качества водки. В показаниях гражданина Семакина В.Н. имеется явная клевета, где он утверждает, что он совсем меня не знает. А кто же тогда проводил со мной бурную ночь под общим одеялом? На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу. Мухить. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается малооблачная погода, возможные осадки. Температура воздуха до плюс 20.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то SC.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейдин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: От чемпионки мира по метанию молота ушел муж на 79 метров 42 сантиметра.

0: Но это история, после которой вообще ничего нельзя рассказывать. Парень рассказал за кулисами. С другом сидели, курили у подъезда. Подошел старикан, мялся. Вынул какой-то типа рецепта медицинского из кармана. Говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карманам, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции и одевал немцев в жилеты. Немец подошел, а вот умеет наш прикалываться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайн де хох. И немец рад руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция. На Венеции по берегам каналов отелей. Главным образом, по утрам бывает часто туман. Сильный туман. Там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано. Туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал, «Ёжи!» И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит, «Лошадка!»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГР 121-27-00-76-29. Город Москва. 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: 15 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается малооблачная погода, возможные осадки. Температура воздуха до плюс 20.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается малооблачная погода, возможные осадки. Температура воздуха до плюс 20.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор ФМ. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

шашлычок. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
3: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
4: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

сказал жене, что хочу попробовать что-то новое в постели. Показала, как менять под одеяльник.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 19, ночью до плюс 13. Завтра ожидается малооблачная погода, возможные осадки. Температура воздуха до плюс 20.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Реклама.
1: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

на Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: несколько удивительных новостей. Но помните, правдивая из них только одна. Попробуйте угадать, какая. Ответ в конце программы.
1: Юмор ФМ Чарт с Анной Немченко на Юмор ФМ.
0: Прораб Иннокентий Петрович из Москвы не может достроить себе дачу, потому что сам у себя ворует кирпич и строит из него баню.
2: Главное, дело делается.
0: Желаем Иннокентию поторопиться и решить вопрос до конца лета. А мы тем временем торопимся открыть нашу десятку. И как вы думаете, чьим треком? А, да, моим! Слушаем песню по городам и голосуем активнее. Я бы очень хотела быть повыше в чарте.
1: Юмор ФМ.

0: Чарт. Ведущая обаятельная Анна Немченко.
1: Российский центр заботы о животных объявил премию для человека, который сможет решить главную проблему всех собачников. Нужно всего-то придумать, как объяснить собаке, что хозяин ушел на работу, а не бросил ее навсегда.
2: Вернется! Куда он денется?
1: Желаем питомцам спокойствия, а их хозяевам терпения. Мы идем дальше. На 9-й строчке нашего чарта диджей Демиксер и Тестостерон с треком «Цвета вишни». Слушаем.
0: Юмор ФМ Чарт. 9-е место.

0: Продолжение следует. Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Новоградска с гордостью заявили, что программа благоустройства дворов в городе проходит образцово. Подрядчики не сорвали сроки, жители не жалуются, техника не ломается. К работам, правда, пока никто не приступал. Но в остальных аспектах все в порядке.
1: Вывод! Ничего не делайте, и все будет хорошо.
0: Следим за развитием событий и слушаем трек на 8-м месте нашего чарта. Котик, врубай Косту Лакосту.
2: Юмор ФМ чарт. 8-е место.

0: Анной Немченко.
1: А сейчас рубрика «Аутсайдер». На этой неделе в тройку выбывших попали Жасмин с песней «Какой

0: и А-студио с треком «Она не виновата». Ждем их обратно с новыми хитами. А пока слушаем песню на 7-й строчке нашего хит-парада. Там «Добрые братья приветствуют море». Сейчас все поймете.
1: Юмор ФМ Чарт. 7-е место.

0: FM Chart. Ведущая обаятельная Анна Немченко.
1: Марина из Калининграда захотела проверить своего парня и спросила, знает ли он, когда годовщина их отношений. Так парень Марины узнал, что у них отношения.
2: Сюрприз!
1: Желаем девушке найти более внимательного спутника и слушаем песню Нюши на 6-й строчке нашего чарта. Котик, нажимай на кнопку «Включай».
0: Юмор FM Чарт. 6-е место.

0: Чарт с Анной Немченко на Юмор-ФМ.
1: Житель Самары Максим начал переживать, что набирает лишний вес. Он купил фитнес-браслет, скачал приложение для подсчета шагов, записался в зал и даже оплатил курс по тренировкам. Уже через 3 месяца Максим перестал переживать. Правда, на его фигуре это пока не сказалось. Но он уже пообещал, что с понедельника приступит к занятиям.
2: Я уже год так тренируюсь.
1: И мы ему, конечно же, верим, но ждать не будем. Двигаемся дальше. На 5-й строчке нашего чарта Артур Пирожков с треком «Самый красивый». Слушаем.
0: Юмор ФМ Чарт.

0: Ващенко на Юмор-ФМ.
1: В Индии задержали мошенника, который десятилетиями бесплатно жил в пятизвездочных отелях. 69-летний Бингсон Джон заселялся в дорогие гостиницы под разными легендами, представлялся иностранным гидом, преподавателем английского или инструктором по йоге. Быстро входил в доверие к персоналу, жил в номерах повышенного комфорта, а потом просто исчезал, не оплатив счет. В некоторых отелях после него пропадали еще и ценные вещи. Например, однажды вместе с постояльцем исчез арендованный ноутбук.
2: Жил свою лучшую жизнь человечек.
1: А мы двигаемся дальше. На четвертой строчке нашего чарта «Елка» с песней «Проще». Слушаем.

0: В городе Белореченске местный житель Семен Петрович сильно опоздал на собеседование в отделение почты. Мужчина претендовал на должность почтальона и уже начал извиняться за задержку. Но дальше собеседование проводить не стали. Семену Петровичу сразу сказали, что он им подходит.
1: Класс! Жаль, на других работах это не ценится.
0: А мы без опозданий открываем тройку лидеров нашего чарта. Бронза сегодня получает Five Star Family с треком «Раз-два». Слушаем
1: и считаем.
2: Юмор FM чарт. Третье место.

0: с Анной Немченко.
1: А теперь быстро вспомним, как распределились места в нашем чарте на этой неделе. С 10-й строчки стартует ваша покорная слуга Анна Немченко с

0: Пятый. Диджей Димиксер и Тестостерон с треком «Цвета вишни».
1: О, Боже, как так вышло, ты навстречу в рваных джинсах, я с цветами цвета вишни.
0: Восьмое место. У Косты, Лакосты и его Черри Леди.
2: А ты пахнешь толпой.
0: Седьмая строчка у Добро, которые передают «Море, привет!»
3: Море, привет! Я так боялся, что ты не успеешь.
0: На шестом месте Нюша и Полароид. Пятую строчку занимает Артур Пирожков с треком «Самый красивый».
4: Кто тут самый красивый, кто смотрит на женщину?
0: На четвертой «Елка», с ней действительно проще.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Чарт с Анной Немченко на Юмор-ФМ.
1: Жительница города Светлогорска Мария до сих пор ждет, когда ее безработный муж Серега наконец признается, что на самом деле он миллионер. И обманывал ее все эти годы, чтобы убедиться, что она с ним точно не из-за денег. А мы ждать не можем. И прямо сейчас объявляем победительницу нашего чарта. На первом месте сегодня Мари Краймбрери с треком, который так и называется «Давай не ждать».
2: Давай слушать!
0: Юмор ФМ Чарт. Первое место.

0: Ну что, дорогие, вот и все. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что провели это время с нами. А правдивой сегодня оказалась новость про мужчину из Индии, который много лет бесплатно жил в пятизвездочных отелях, каждый раз придумывая себе новую биографию. То гид, то преподаватель, то инструктор по йоге. А по факту просто человек, который очень не любил оплачивать проживание. С вами были Анна Немченко и Котик.
1: Это я!
0: До встречи в следующем выпуске «Юмор FM Чарта».
1: Всем как следует выспаться. Мяу!

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Совершенно не тянет к людям. Тянет спина, тянет на пляж, тянет на море, даже на океан, тянет на острова. Но к людям не тянет.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
1: Фамилия Иванов. Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна, запишите, Иванов. Карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Мамул. Имя?
2: Степан.
1: Степан?
2: Степан.
1: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
2: На виолончели.
1: На виолончем? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита. За виолончелью Степан Иванов? На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
2: Аполлинарьевич.
1: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
3: В Химках.
1: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
4: Отелло и Дездемона, 20 лет совместной жизни.
1: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
5: Молилась, и поставь в холодильник.
1: Как на работе?
5: Крамаренко уволили.
1: Крамаренко!
5: Отелло! А? Задуши меня!
1: В час ночи!
5: Да, задуши!
1: Да прекрати, детей разбудим!
5: Да они уже взрослые, все поймут!
1: Давай на выходных, а?
5: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
1: Ну, мавр вроде!
5: Слушай, мавроди, души давай! А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон!
1: Вы души, а я не буду, ясно?
5: Будешь!
1: Нет, я сказал!
5: Отелло!
1: Да, души!
6: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
1: Слава Богу! Спасибо, Шарапов, выручил!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Марта!

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
0: Сатья отвечает.
2: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, а он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Это что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное, причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то та-та заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку потеребила, за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать, мужчина, что вы себе позволяете. И самое главное, он думает, блин, я неправильно понял. То есть он сам в это… Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не тебе ко мне, без обязательств, гантны есть. Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я раньше жил в съемной квартире. Потом занялся инвестициями, потом рассказал о них хозяину квартиры, и теперь мы снимаем квартиру вместе.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Немного повысим уровень культуры. Беседуют два питерских интеллигента. Ой, вы знаете, как я презираю всех, кто корчит из себя культурных людей. Они смеют рассуждать о Моцарте. О Моцарте! А сами при этом даже не видели ни одной его картины. Порой пациенты обращаются к психологам с просто неразрешимыми проблемами. Итак, представьте, пациент у психолога. «Доктор, мне все время кажется, что меня никто не понимает. У всех вокруг пустые глаза, равнодушие на лице и абсолютное нежелание меня слушать». «А чем вы занимаетесь?» «Я преподаю квантовую физику в университете». «Товарищи, держите паспорт под рукой. Пригодится». Представьте, две очаровательные блондинки заходят в винный магазин. «Здравствуйте, будьте добры, нам 3 бутылки чего-нибудь крепенького». Продавщица: «Ваш паспорт, пожалуйста». Блондинки: «Не, вы не поняли, нам не в кредит, у нас прям вся сумма с собой».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы все время думаем о завтрашнем дне. Каким оно будет? Завтрашнее дно.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Смотри, это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое бы написать. Связи с моей кончиной такого-то, такого-то. Это кто-то написал. Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие, электробритву Харьков. Родному брату Косте, авторучку Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки его сестре, тряпку половую родной сестре Жене, кружку жестяную дочери сестры, цепочку от нее соседу Мите, туалетную бумагу поделить, остаток рулона на сегодняшний день тетке Марии со двора, целый рулон детскому дому на улице Комсомольской. Недвижимость, двоеточие, дверной звонок двоюродной сестре Кате, это недвижимость у него, провод от звонка дочери ее Людмиле, стекла из окон семье Трефиловых, Мурманск, Подгайская, 45, с поклоном. Плафон надверный желтый. Галина Клюшкина, Тюмень, до востребования. Мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены и подарить соседям из 46-й. Они им нравились, и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный, а также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прескуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам, чтобы было чего делить и завещать своим детям.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: При выборе пляжной одежды самое главное убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренен на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамеры. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Вот этим, ну, показывают тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. А когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как ФГД, я спрашивал. Блин, было так неприятно. Но так интересно вообще. Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит. Я в последний раз прям не выдержал, если честно. Прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Ты что, приходишь, эта бабка начинает. Вообще-то я последняя в очереди стояла. И ты такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают. Это вот твой последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? Их как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Еще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху на крестол в парилке. Там же были пиво на пару, и водка на пару, и ш** на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 тридцатые, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на третье транспортное кольцо. Его там по мосту пересекает другой какой-то га**. И вся эта куча га**а образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на третьем транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке. А стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикал? Это то, что выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда?
2: Куда?
1: Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на Юмор ФМ.
1: Хорошая вещь, умный браслет. У нас с женой, кто меньше шагов за день сделал, тот и гуляет с собакой перед сном.

0: FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вас посылают на все четыре стороны, идите на юг, там теплее. Если в лесу вы встретили медведя, клещей бояться поздно. Не надо делать мне как лучше. Оставьте мне как хорошо. Я не храплю. Мне просто снятся мотоциклы. У настоящего мужика только два типа диагнозов. Пить можно и пить нельзя. Однажды нашел на улице бумажник с 5000 долларов. И как честный и порядочный человек поступать не стал.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины могут различить 348 оттенков губной помады, но отличить нормального мужика от козла никогда.

0: представляет. Опасный момент! Гол! Штанга! Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
0: Гол! Штанга!
1: Очевидно, что Миранчук очень хороший игрок. Обводка у него оригинальная. Соперники его не понимают. Хотя, впрочем, и наши игроки тоже не понимают. И вот, наконец, эти два неандертальских выражения лица встретились в центре поля. Смотрите, что делается! Кантона бьет Ановка сначала ногой, потом рукой, да еще и по лысой голове. Дуюн разводит руками, дескать, не трогал я его. Дескать, маленький он такой, сам пролез и хотел что-то сделать между моими ногами. Батистута по прозвищу Бати Гол сегодня не в форме. Бати есть, а гола нету. Зачавший голевую атаку Юран победоносно трясет животом. Он сегодня беременный голами. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
0: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лежание на диване и есть путь. Русский народный буддизм.

0: письмо от женщины. Еду в международном автобусе. Весна, закат, красивый. Один подвыпивший пассажир, русский, попросил водителя остановить. По нужде. Вышел, его нет 5, 10, 20 минут. Уже все забеспокоились. 30 минут нет. Водитель собрался идти его искать. Тут мужик возвращается, радостный. Заходя в автобус, торжественно говорит: «Не поверите, там такая красота». В Москве концерт U2. Перед началом концерта солист группы Боно, известный гринписовец, они все играют в какую-то благотворительность. Во всем мире у него это проходило. Он выходил на сцену и вначале делает так. Вот так вот щелкает перед микрофоном. Зал настораживается. Он говорит: каждый раз, когда я так делаю, в Африке от голода умирает один человек. Во всем мире эта чушня проходила. Но не у нас. Пьяный возглас мужика из зала: «Прекрати немедленно, убийца!» Представляете, я вот это читаю, мне даже книги не нужны, мне надо читать собственную почту. У моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком и злых. В питомнике на живот таким ставят клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке, к нам подошел мужик, весь в жутких татуировках. Естественно, собака начала на него лаять. Мужик с перекошенной мордой, зверским видом «убью», схватил собаку за шиворот, поднял от земли, но увидел ее живот с татуировкой, заулыбался, сказал: «Сидела, уважаю». У нас в деревне был такой случай. Одна хозяйка поставила брашку на пшенице. Когда выгнал из нее самогон, оставшееся зерно высыпало за баню. Гуси, придя домой с озера, наклевались досыта пшеницы и отвалились. Хозяйка, придя с вечерней дойки, обнаружила за баней своих сдохших гусей. Заплакала, мол, сдохли, и со слезами полночи теребила с них пух. Ну, какую-то пользу надо. Я не могу. Вот. Гусей скидала за баней. Решив утром их похоронить. Но ранним утром на озере местные рыбаки очень захотели протрезветь. Через огород знакомой тропкой на озеро шагали голые гуси.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Таможенник Иван так долго осматривал девушку в аэропорту, что как честный и порядочный гражданин женился на ней.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сериалы «Дело», мои любимые. А? Сюжетозакрутители мои, слезовыделители мои. Авторы самых крутых сериальных хитов, про которые даже молодежь говорит: «Норм, под говяжий душек отлично залетает». Ну да. Короче, до совещания с акционерами у нас еще целый час, поэтому давайте по-быстрому накидаем. Что будем показывать в ближайшие 3 года?
3: Давай.
1: Да?
4: Давайте.
3: Денис Викторович, Саша, последний, я начну.
1: Давай, мой хороший. Давай.
3: Значит так, идея такая. Значит, он айтишник, он такой, значит, в шапке, у него ноутбук, то, чтобы показать, что он весь такой, да, из себя, интернет.
1: Да.
3: Вот. На ноутбуке обязательно наклеек больше, чем одиноких женщин на пятничном квизе. Это очень важно. Да. И вот он весь из себя такой хай-тек, и он уезжает прятаться в деревню, где из современного только пластиковые бутылки и парацетамол. Вот. Потому что что? Потому что он украл биткоин, е-мое. Да. И он как: давай там все неправильно делать. Значит, корову доит не сверху вниз, а за уши и на себя, понимаете? Потом, значит, у него ноутбук падает в навоз, всех охочет, и какой-то местный дядька колдырь, ну, естественно.
1: Естественно.
3: Вот, как-то комментирует это максимально неуместной поговоркой, по типу: китайский телевизор. Ну, или: было бы без разницы, рус бы хрен на заднице.
1: Ну, все, спасибо. Ну, что, ну, во-первых, это красиво.
3: Спасибо.
1: Да, это стильно, это молодежно, это Слава Чепурченко.
3: Обязательно.
1: Это 100%. Ему сейчас как раз 40, он 19-летнего, просто в копейку снимет, просто вот и все.
5: Позвольте высказаться.
1: Конечно.
5: По-моему, это чистейшая, эталонная, кристальная параша. Люди не будут это смотреть, они не хотят такое смотреть.
1: А что ж, по-вашему, хотят смотреть люди, Михаил?
5: Например, да? Девушку похищают.
1: Так.
5: И парень, это, естественно, не нравится. Он думает, надо с этим что-то делать. Он приезжает на эту стройку, делает всем мексиканский галстук, забирает девушку, говорит какую-то фразу, которая связана каким-то образом и с воспитанием, и с любовью. Ну, например, там, если б не любовь моей матери, я бы убивал еще больше. Ну, что-то типа того. И все, конец первого сезона.
1: Ну, тогда обязательно, чтобы был Машков. Обязательно.
5: Вот он, в Дримкасте, первый, самый
1: первый. Все, вижу, вижу, мой хороший.
4: Коллеги, прошу прощения, никого не хочу обидеть, но то, что было в 90-х, осталось там.
1: Ой, чего? Так, Екатерина врывается, да? Ну, да. Давайте поведайте, что по-вашему хотят посмотреть,
4: да,
1: наши,
4: конечно,
1: зрители.
4: Люди хотят верить в чудо, хотят верить в сказку какую-то, поэтому с вашего разрешения.
1: Да, пожалуйста.
4: Женщина идет домой, где ее ждут 4 абсолютно голодных детей. По дороге ее сбивает богач на Ламборджини Галларда. У него красотка жена, все дела, но он как понимает, что на самом деле он влюблен вот в эту самую Клаву, которую только что сбил. Потому что она, во-первых, настоящая, во-вторых, благодарна за все.
1: Да.
4: Все, сериал готов. Все счастливы, простые домохозяйки с редкими зубами. Просто в восторге. Это рабочая схема.
1: Это рабочая схема. Это рабочая схема.
4: Да.
1: Единственное, что вот ту, которую сбили, угу, вот это должна быть, я выражу общее мнение, Татьяна Арнгольц.
3: Ну, точно. Да. Точно, 100%.
1: Ну, отлично.
6: Спасибо. Я, Денис Викторович, можно я ложечку дегтя в эту бочку меда?
1: Что не так?
6: Ну, объективно, плохие идеи, плохие. Ну, серьезно, ну, были какие-то успешные сериалы, типа про 90-е, про деревню, и вот про ваши чудеса. Ну, было и было. Я предлагаю еще раз свежим умом не бить в ту точку, которая уже известна и нащупана, а новое что-то, понимаете?
1: Ну, что, например?
4: Ну, что?
6: Поэтому мое предложение: байопик про группу Дюна.
1: Опа!
6: Или макюментари про Фактор 2. Вот. И сценарий писать не надо. Просто находим каких-то родственников, знакомых, ну, кто с ними бухал, и все, они рассказывают, мы записываем.
3: Не, а что? Идея супер, реально.
6: Супер, супер.
3: Ну, они же начинали в деревнях,
6: да,
3: правильно?
6: Да.
4: И оплодотворяли разных женщин.
1: Факт.
5: И все это крышевали бандиты.
1: Точно. Не без этого. Это гениально!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Лучшие биатлонисты в России – выходцы из Сибири. Потому что волки не прощают ошибок ни в стрельбе, ни в беге.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Кто там тебе пишет? Баба твои?
2: Ты не мужик, ты тряпка.
1: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
2: Нет, сегодня никак. Голова болит.
1: Между нами все кончено.
3: Вы устали от скандалов, истерик и драк? Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
4: А такие вообще существуют?
3: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала – любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник. Собутыльник. Надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
4: Сказочная женщина.
3: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми союзна, голова не болит.
5: Чего тебе еще надо, собака?
6: Да вроде больше ничего и не надо.
5: Ну так и женись, хороняка.
3: Гала Передолова. Женись, хороняка. Адрес Галы, телефон Галы и фото Галы в купальнике ждут вас на сайте запервоговстречного.пара.
7: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
8: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
7: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
8: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках.
9: Сайт hedrionanton.uh.
3: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей «Механизатора» и «Рационализатора». «Осенизатор». Из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел Бри. Лучший. В ураганном боевике. Осенизатор.
10: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
3: Осенизатор. Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D. С ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Бухгалтер Сидоров при замене паспорта по привычке поставил подпись своего директора.

0: тоже есть такие блогеры.
1: Здорово, уважаемые подписчики. Сейчас мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
2: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу, проверять надо, отдавать нет.
3: Команда Error 404, Нижний Новгород.
4: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
5: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
6: Да, я же так и сказала.
5: Допустим, разобрался.
6: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
5: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
6: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
5: Какой опытный? У него все пальцы есть.
4: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
5: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
6: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
5: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
6: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
5: Где я провалился?
6: Вы материтесь?
5: А как без этого делать трехтонные железные кольца? Суперпроект НТ, это
3: Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка и что-нибудь к чаю.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Из серии про блондинок, там же огромное количество анекдотов. Когда две блондинки елку выбирали в лесу, бродили практически до звезд на небе. Весь день. И вот уже одна стоит по пояс в снегу, говорит, ну ничего не поделаешь, придется взять без игрушек. В автобусе заика, ну, человек заикающийся, у мужика спрашивают, скажите, пожалуйста, который час? Тот не отвечает вообще, хотя вопрос слышит, но не отвечает. Тот повторяет, опять не отвечает, пожалуйста, скажите, который час? Никакой реакции. Ну, в третий раз повторяет, но тот молчит упорно. Ну, тот отходит в стороночку, заика, ничего не поделаешь, мол. А к мужику обращается другой пассажир, говорит, скажите, а вот почему вы не ответили этому несчастному? Я же вижу, что у вас есть часы, а вы не отвечаете. Тот говорит, а зачем, чтобы по харе получить? Два блюстителя, можно сказать так, порядка, звонят в полицию. Товарищ полковник, хотим доложить, здесь у нас произошло убийство. А что случилось? Зять был убить тещу за то, что наступил на пол, который она только что помыла. Понятно. Тещу задержали? Он говорит, нет, пол еще мокрый.
0: Игорь Маменко

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Из резюме. Знаю языки казахский и белорусский на уровне освежителя воздуха.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород».
3: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
4: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
3: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
4: Так, а что вы вчера ели?
3: Ну, голубя ел.
4: А вы голову голубя ели?
3: Ну да, общипал и голову голубя ел.
4: А голову голубя ели?
3: Голову голубя ел.
4: А вы голову голубя ели?
3: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
4: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
3: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим, за день до этого события в рыбном магазине.
5: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
3: Зачем?
5: Ну, просто мы хотим построить ель.
3: Зачем?
5: Как зачем? Путин приехал.
3: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
5: Ну да, это же экономический форум. Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: На крыше дома напротив стоят вышки и чем-то таким меня облучают, что я постоянно хочу выпить.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»?
3: Все, это риторический вопрос.
2: Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть. Потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. В общем, нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь. Пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имею в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше, и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, как и конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие, понимаете? Поэтому прислушайся, народ врать не будет.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Русский. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
1: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
1: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер ФС 77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: При помощи обруча и лысого мальчика находчивый учитель астрономии показал детям Сатурн.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: У человека опытного и осторожного всегда имеется запасной план. Представьте, океан. По океану плывет пиратский еврейский корабль. У него 12 пушек на левом борту, 12 на правом, огромная пушка на носу. 3 высоких мачты, черные зловещие паруса. На каждой мачте развивается огромный черный флаг с черепом. А на корме маленький такой белый флажок стоит. Ну так чисто на всякий случай. Все-таки так и хочется посоветовать некоторым девушкам вести свои соцсети с осторожностью, ведь может и такое случиться. Средних лет мужчина подходит к ребенку на детской площадке, долго так на него смотрит, трогательно, любя, а потом со слезой говорит: «Эх, Вовка, какой ты вымахал, а? Я ж тебя еще вот таким малышом-то помню, а? Помню, как ходить ты начал, Вовка, как первый раз мама сказал, как кота побрил, ой, как духи выпил, манту расчесал, так я помню».
3: «Дяденька, постойте, а вы кто? Что-то я не узнаю».
2: «Да я так, собственно, никто, но просто на мамку твою в соцсетях подписан». Родственники, знаете, какие они бывают? Бывают они заботливые, а бывают и просто дальновидные. Итак, очень старый миллиардер тяжело заболел. Тяжело лежит в элитной клинике, в мыслях уже прощается с жизнью. В коридоре у дверей палаты столпились многочисленные родственники. На лицах тревога, женщины плачут. Из палаты выходит лечащий врач, родственники его окружили и в крик: «Доктор, как он? Что с ним? Ну скажите, доктор, ну скажите же!» «Сочувствую, никаких шансов. Обычная простуда».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на визг, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой. И все время прислушивайтесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп, и уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами? И она спрашивает, что с вами? Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет, а вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.